занимавшегося распространением Библии и духовной литературы, а также выпускавшая религиозный журнал «Русский рабочий». В 1878 году, когда вследствие правительственных гонений собрания евангельских верующих были запрещены, вместе с супругой Модест Корф открыл в Петербурге несколько швейных мастерских для бедных, в которых люди могли молиться и знакомиться с Евангелием. В 1884 году вместе с Василием Пашковым Корф участвовал в подготовке и проведении в Петербурге съезда представителей различных евангельских течений России – баптистов, штундистов, менонитов и близкой по взглядам части молокан и духоборов. Всего на съезд приехало около 100 человек. На шестой день съезда всех участников арестовали и доставили в Петропавловскую крепость. После пристрастных допросов их обвинили в хранении нелегальной литературы и выслали из Петербурга. От аристократа Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа в двухнедельный срок покинуть страну. Вскоре вышло распоряжение о прекращении деятельности Общества поощрения духовно-нравственного чтения. Остаток жизни Модест Модестович Корф провел за границей, в основном в Швейцарии. При этом он не был лишен чина статского советника и придворного звания в должности гофмейстера. Умер Модест Модестович Корф 9 ноября 1933 года в Швейцарии в возрасте 91 года. След в истории.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Не homo religiosus, а человек, просто человек. Вот что такое христианин. Как Иисус был человеком, в отличие, скажем, от Иоанна Предтечи.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник Свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник Свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: 100 нескучных историй. Бедный богач. Во времена Великой депрессии в Америке жил один человек по фамилии Йец, у которого был большой участок земли в Техасе. На нем он разводил овец. Дела шли плохо. Прибыли от ранчо было совсем мало, а налоги приходилось платить. Земля была скудная, денег же для перемены места у Йеца не было. И вот, когда удрученный фермер был уже на грани банкротства, в голову ему пришла одна судьбоносная мысль. А вдруг под его землей есть залежи нефти? Йец пригласил людей из нефтяной компании, которые пробурили пробную скважину на его участке. Каково же было их всеобщее изумление, когда нефть мощным фонтаном хлынула из земли. Другие скважины, пробуренные поблизости, также обнаружили крупные месторождения нефти. Казалось, что нефть была повсюду на земле бедняка Йеца. Вскоре добывалось до нескольких тысяч тонн нефти в день. Это месторождение оказалось на то время самым крупным месторождением нефти в Северной Америке. Йец, который до того момента не знал, как обеспечить свою семью хотя бы на день, стал за одну ночь миллионером. Самое же удивительное в том, что он всегда владел этими несметными богатствами, да только не знал об этом. Не будем, однако, завидовать Йецу, потому что каждый из нас куда богаче его. Только не каждый об этом знает. Наше богатство в Боге. Знаете, когда человек впервые для себя открывает величие Бога, богатство христианского наследия, мудрость Библии, полноту жизни во Христе, то, как правило, человек себя корит. Но почему же я раньше всего этого не знал? Не знал Божьей любви, радости жизни в гармонии с Богом. Ведь это все было так близко. Церковь за углом, Библия на полке лежит. Бог всегда был рядом. И мы сожалеем. Как же жаль, что только теперь мы воспользовались всем вот этим богатством, которое уже давно нам принадлежало. Друзья, нам просто нужно сделать первый шаг навстречу к Богу. Попробовать помолиться. Начать искренне, всей душой Его искать. И тогда наши глаза откроются, и мы увидим, сколько всего прекрасного мы упускали, и как на самом деле богата и полна жизнь с Богом. В Библии сказано, что Господь желает открыть людям глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Новый Завет, Деяния святых апостолов, 26 глава.
1: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь». «Господин наш, — сказали они, — всегда давай нам такой хлеб». Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды.

Когда кричать я буду молча, взывать из глубины души, ко мне ты небом прикоснешься.

0: Львиные перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Если вас укусит змея, я не смогу вам помочь, потому что у меня весь рот в ранках. Так бывает часто, когда я нервничаю, голодаю или просто в мысли ушел. Я поэтому не люблю поститься, мое тело меня читит, откусывая по кусочку от внутренней стороны щек. Потом языком проводишь по некогда гладкой поверхности, а там сплошные лунные кратеры. Типа ты, Костя, конечно, молодец, мясного не трогаешь, но я, пока ты себя мучил, уже перекусил человеченкой. Разговорились по дороге домой с дочерью про пост. Я ей, мол, решил ударить себя по самому больному. Не ем пока это и это. Зачем? Похудеть хочешь? Это, конечно, всегда, но пост он не про это, он про духовное. Ты отказываешься от еды, чтобы вместо пищи физической думать о Боге, который питает и тело твое, и душу. Еще ты отказываешься от еды, чтобы отдать ее тому, кто в ней нуждается. Отказываешься от лжи и прочей грязи, чтобы повернуться к Господу. Так там и написано в Библии. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. А если ты похудеть хочешь, то это не пост, а диета». Дочь сказала: «Хочу похудеть». А я ей: «Ну давай я тебе помогу не хватать печеньки на ночь». Заявившись в дом, прямо с порога маме объявляем, что папа в посте. Мама парирует, что о постах надо заранее предупреждать, потому что свежая чиабатта только из духовки вылезла и ждет своих едоков. Дочь смотрит за тем, как будет этот боевик развиваться. Я смотрю на лицо расстроенной жены. Она ведь это тесто 5 раз с перерывами месила руками, чтобы хлеб получился. Подгадывала, чтобы к нашему приезду было все с пылу, с жару. Старалась. И что в данный момент духовно? Продолжить лопать свои щеки или благодарно принять от любящей жены плод ее о нас заботы? «Мы короли субботы. Сами решаем, когда едим и когда не едим», — говорю я. Дочь, слегка разочарованная финалом боевика, отрезает себе самый лучший кусок. «Но бутерброды на работу я завтра не беру», — заранее предупреждаю я. Лунные кратеры внутренней стороны щек обреченно напряглись.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее время. Главной сенсацией 2018 года стала находка кольца печати Понтия Пилата. Имя Понтия Пилата, римского прокуратора, который допрашивал Иисуса, а затем приказал его распять, встретилось всего лишь во второй раз в археологических находках. Впервые его имя и титул были обнаружены в 1961 году при раскопках в Кесарии. Они были выгравированы на камне, который был повторно использован. А в 2018 году ученые расшифровали надпись на кольце печатки, найденном еще в 60-е годы в Иродиуме, дворце в пустыне недалеко от Вифлеема. Надпись «Пилат» на сильно корродированном кольце была, наконец, прочитана с использованием передовых технологий. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему:
2: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».
1: Говорит ему:
3: «Какие?»
1: Иисус же сказал:
2: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя».
1: Юноша говорит ему:
3: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?»
1: Иисус сказал ему:
2: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною».
1: Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим:
2: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие».
1: Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали:
3: «Так кто же может спастись?»
1: А Иисус, воззрев, сказал им:
2: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Великой грешницей стою я пред Тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу Тебе? Где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое «прости». Но разве все прощают это? И только стон в моей груди вдруг с неба озарилась светом Голгофский крест, венец и кровь. И взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Привет всем! Ученые говорят, что сердцебиение способно меняться и подстраиваться под музыку, которую вы слушаете. Не знаю, как это точно работает, но точно знаю, что музыка на свободном делает сердце добрее и мягче.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так: «Отец наш на небесах, да прославится имя Твое, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея».
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: Новая музыка на «Свободном радио».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему известные христианские лидеры все чаще оказываются замешаны в скандалах? В последнее время часто приходится слышать о скандалах вокруг лидеров христианских движений или известных проповедников. Один бросил семью ради любовницы, другой признался, что утратил веру. Как такое возможно? С их достижениями в вере, опытом, степенью познания Бога. Если они могут так сильно оступиться, то что говорить о нас, рядовых, невыдающихся? А главное, зачем они объявляют об этом во всеуслышание? Разве нельзя скрыть, замолчать? Ведь страдает репутация церкви. Люди и так повсеместно разочаровываются в вере, а после такого подавно. Мне кажется, все дело в том, что мы часто представляем себе веру как некую карьерную лестницу или даже компьютерную игру. Вот ты выполняешь ряд заданий, доходишь до определенного уровня и не можешь слететь с него и потерять наработанные очки. Но, видимо, это далеко не так. Недаром апостол Павел часто сравнивал жизнь в вере с марафонским забегом или состязанием. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Эта метафора помогает нам лучше понять весь процесс. Для спортсмена на соревнованиях прошлые достижения не имеют никакого значения. Он должен сосредоточиться и добиться результата на том треке, который в данную минуту перед ним. Неважно, новичок он или продвинутый бегун, в любой момент его может постигнуть неудача. Недостаточно готовился, недооценил свои силы, отвлекся. Только на этом ристалище человек состязается не с другими, а с самим собой. Я бы еще сказала о вере фразы Льюиса Кэрролла. «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». Как только ты успокоился, считая, что достиг хорошей формы, познал достаточно, в тот самый момент ты оступился и скатился с той вершины, которую занял, и последствия не заставят себя ждать. Но не беда, если ты оступился. И даже хорошо, что нашел в себе смелость не скрывать этого. Это тоже часть состязания. Сегодня ты оказался слаб, но завтра можешь все исправить. И твой пример отпугнет от веры только тех, кто ее не ищет. Но зато поможет не отчаиваться тем, кто состязается с собой на тяжелом ристалище жизни.
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

Застревание в комфорте лишает нас новых перспектив. Звучит как тезис из какого-нибудь мотивационного спича, но я и правда заметил что-то подобное в своей жизни. Когда ты переступаешь лень и говоришь «да» чужой нужде или участию в каком-нибудь проекте, то позже замечаешь, как твоя жизнь преображается. Ты наполняешься новым опытом, новыми знакомствами и видишь, что перед тобой открываются новые перспективы. Я думаю, что Бог не напрасно создал церковь. Ведь именно тут мы можем помогать друг другу и обогащать друг друга опытом, общением и возможностями. Будьте открыты новому, и вы увидите, как Бог будет вести вас к чему-то большему.

0: Наталья Мелешко. Часто ложь над правдой торжествует и победно свысока глядит, путь свой лестью, хитростью мастит и свою картину нам малюет, сладкими речами соблазняет душу, все заманивая в плен, оттесняя истину взамен, горы золотые обещает. Правда ж неприглядная порою, все как есть расскажет нам она, обнажит, раскроет все сполна, высветит сокрытое под мглою. Правда неудобная бывает, бьет она не в бровь, а прямо в глаз, горькая, невыгодна подчас, и ее хоронят и скрывают. Часто в битве правда уступает под напором наглой грязной лжи, но не вправе меч она сложить. Время все на место расставляет. Так откроются глаза однажды, воссияет правда, скинув прах, вырвется наружу через мрак. Истину тогда узнает каждый.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 12 июля 1842 года родился Модест Модестович Корф. Российский религиозный деятель, статский советник, удостоенный придворного звания в должности гофмейстера, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан, которых в просторечии называли пашковцами. Благодаря своему происхождению Модест Модестович получил хорошее образование, связи в высшем обществе и возможности для карьеры. В то же время он вырос богобоязненным человеком. Он регулярно посещал православное богослужение и исповедовался. В 1874 году, когда ему было 32 года, Модест Корф познакомился с лордом Редстоком, проповедовавшим Евангелие среди петербургской аристократии. Общение с Редстоком привело его к рождению свыше, а после духовного перерождения Корф и сам стал миссионером. Он проповедовал и в светских салонах, и в тюрьмах, и в приютах, и в ночлежках. В 1876 году Модест Модестович вместе с Василием Пашковым организовал и возглавил общество поощрения духовно-нравственного чтения, занимавшегося распространением Библии и духовной литературы, а также выпускавшее религиозный журнал «Русский рабочий». В 1878 году, когда вследствие правительственных гонений собрания евангельских верующих были запрещены, вместе с супругой Модест Корф открыл в Петербурге несколько швейных мастерских для бедных, в которых люди могли молиться и знакомиться с Евангелием. В 1884 году вместе с Василием Пашковым Корф участвовал в подготовке и проведении в Петербурге съезда представителей различных евангельских течений России – баптистов, штундистов, менонитов и близкой по взглядам части молокан и духоборов. Всего на съезд приехало около 100 человек. На шестой день съезда всех участников арестовали и доставили в Петропавловскую крепость. После пристрастных допросов их обвинили в хранении нелегальной литературы и выслали из Петербурга. От аристократа Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа в двухнедельный срок покинуть страну. Вскоре вышло распоряжение о прекращении деятельности общества поощрения духовно-нравственного чтения. Остаток жизни Модест Модестович Корф провел за границей, в основном в Швейцарии. При этом он не был лишен чина статского советника и придворного звания в должности гофмейстера. Умер Модест Модестович Корф 9 ноября 1933 года в Швейцарии в возрасте 91 года.

И если вы помогаете только тем, кто помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники делают то же. И если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем тут ваша заслуга? И грешники грешникам дают взаймы, чтобы потом получить долг обратно. А вы поступайте не так. Любите своих врагов, помогайте и давайте взаймы, ни на что не надеясь в ответ. Тогда вас ждет великая награда. Вы будете сынами Всевышнего, который добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте, и вас Он не обвинит. Прощайте, и Он простит. Давайте, и Он вам даст, полную мерою даст. Отрясет, утопчет, и полную сверхом меру вам высыплет в полу плаща. Какой мерой мерите вы, такой Он отмерит и вам».

Невозможно. И именно к такой уважительной любви призывает нас Бог. Да, мы все хотим, чтобы к нам относились почтительно. Но начинать стоит с себя. Как именно? Подумайте, что нужно вам, чтобы почувствовать себя уважаемым в семье, на работе или в церкви. И поступайте с другими так же. Всем мира и любви!

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Олег Комраков, я из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я много интересовался с детства вопросами веры, религии. Хотя я в детстве был таким достаточно последовательным атеистом. Но когда я пришел в церковь, а я в этой церкви с того самого дня как поверил, и до этого я еще ходил почти год, слушал, узнавал. И в какой-то момент для меня открылась истина, и открылось, что Христос есть Господь, и что Он верный и любящий.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера ставит очень серьезный вызов, и вера заставляет менять жизнь, заставляет менять свое поведение, свои взгляды. Но, с другой стороны, помогает справляться с унынием, с одиночеством, с отчаянием.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Диалектика ограничений и свободы. Сочетание двух противоположных, казалось бы, направлений, которые совмещаются в одном уповании.
0: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке –

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями — легким путем или тяжелым. Легкий путь — это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь — продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим урокам легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Если ничто не способно задеть тебя за живое, значит, ты давно умер. Авессалом Подводный, российский писатель.

Макс Лукада. Когда мои дочери были маленькими, им нравилось играть в переодевание. Они надевали мамины туфли и платья, набивали дамскую сумочку своими карандашами и изображали из себя взрослых. Они даже говорить старались по-взрослому. Тогда им не нравилось быть детьми. Они хотели быть в точности как мама. А разве мы ведем себя по-другому? Мы смотрим на себя, таких незрелых, грешных, и желаем облечься во что-то лучшее, в святость. Мы хотим быть в точности, как Иисус. Это кажется недостижимой целью, пока мы не примем одну простую истину. Бог любит нас. И Бог не только любит каждого из нас таким, какой он есть. Он и хочет, чтобы мало-помалу мы становились похожими на Него. Он не собирается оставлять нас в покое, любя на расстоянии. Он любит нас настолько, что живет в нас и творит себе дом из наших сердец. Но для этого требуется, чтобы нас немного приодели, переделали и заново обставили жилище в наших сердцах. Почему? Потому что Он хочет, чтобы наши сердца были такими же, как у Него.

смотрю в себя, на сердце свое.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда человек слушает слово о царстве, не понимая его, к нему приходит злодей и уносит посеянное в сердце. Этот человек похож на зерна, посеянные у дороги. А посеянное на каменистой почве — это тот, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому какое-то время он верит, но в дни притеснений и гонений за слово тотчас отступается. Посеянное среди колючек — это человек, слышащий слово, но забота этой жизни и соблазны богатства душат слово, и он остается бесплодным. Посеянное же на доброй земле — это человек, слышащий слово и понимающий. Он плодоносит и приносит урожай стократный, шестидесятикратный или тридцатикратный.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: 28 псалом. «Хвалите Господа, о Божьи сыны! Хвалите Господа за славу Его и мощь! Воздайте славу имени Господа! Поклонитесь Господу в красоте Его святости! Голос Господень над водами! Гремит Бог славы! Господь гремит над могучими водами! Голос Господа полон мощи! Голос Господа величественен! Голос Господа кедры сокрушает! Господь сокрушает кедры Ливана! Он велит Ливану скакать, подобно теленку, Сириону, подобно молодому дикому быку. Голос Господа, как молния, разит. Голос Господа сотрясает пустыню. Господь сотрясает пустыню Кадеш. Голос Господа гнет дубы. И Нагим оставляет лес. В его храме все восклицают «Слава!». Господь восседал над потопом. Господь восседает, как царь, вовеки. Господь дает силу своему народу. Господь благословляет свой народ миром.
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: Рано утром он снова появился в храме. Весь народ направился к нему, и Иисус, сев, стал их учить. В это время учителя закона и фарисеи приводят к нему женщину, увлеченную в измене мужу. Поставив ее перед всеми, они говорят ему: «Учитель, эту женщину застигли с поличным. Она изменяла мужу. Моисей в своем законе велел нам побивать таких камнями. А что скажешь ты?» Они говорили так, рассчитывая подловить его, чтобы потом было в чем обвинить. Но Иисус, склонившись, что-то писал пальцем на земле. Они не отставали, и тогда он, подняв голову, сказал им: «Кто из вас никогда не грешил, пусть первым бросит в нее камень». И, снова склонившись, продолжал писать на земле. Услышав это, люди один за другим стали расходиться, и первыми ушли самые старшие. Иисус остался один с женщиной, стоявшей перед ним. Подняв голову, он спросил ее: «Женщина, где они все? Никто тебя не осудил?»
2: «Никто, господин мой», — сказала она.
1: «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Ступай и больше не греши».
0: Вы слушаете «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
0: «Свободное радио» на твоей волне.

Воронкова Ольга. Однажды ты поймешь, увидишь все, как есть, все Божьи дела, которых нам не счесть. Увидишь, почему наш добрый, нежный Бог в жизнь допустил твою так много зла, тревог. Увидишь чистоту небесного пути, которым не хотел ты с Господом идти. Увидишь мрак и ужас, что был вокруг тебя, как ненавидит души твой враг. Но Бог, любя, весь путь твой охраняет и ангелов святых на помощь посылает, хоть ты не видишь их. Однажды ты увидишь тот крест, что дал нести тебе наш Бог-Спаситель на всем земном пути. Тот крест, что в жизни нес, он самый легкий был. Увидишь, как Христос крест помогал нести, как любящей рукой он направлял пути в свой город золотой и помогал идти, как закрывал тебя от бурь и злых ветров, когда перед врагом ты сдаться был готов, когда усталый падал и не хотел вставать, тебе давал он силу, желание побеждать. Когда поймешь все это, перед Христом склонись, своей душой и сердцем к Иисусу прилепись. Он верный и надежный, он наш Отец благой, нас обнимает нежно своей святой рукой.

0: Деяния апостолов.
1: В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом:
2: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!»
1: И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски:
3: «Боги в образе человеческом сошли к нам!»
1: И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:
2: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки. И благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши».
1: И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они, оставаясь там, учили. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря:
4: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут».
1: И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав Слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками.
0: Свободное радио.

0: 82-й псалом. «Боже, не молчи и не безмолвствуй, не будь в покое, о Боже! Посмотри, враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову, против твоего народа составили коварный замысел, и сговариваются против оберегаемых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из числа народов, чтобы не вспомнилось больше имя Израиля. Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селения Идома и измаильтяне, Моав и агаряне, Гевал, Амон и Амалек, филистимляне с жителями Тира, даже Ассирия присоединилась к ним, добавив силы потомкам Лота. Сделай им то же, что и Мадиану, что и Сесаре и Иовину у реки Кишона, которые были истреблены в Эндоре и стали удобрением для земли. Поступи с их вождями, как с Аривом и Зивом, и с их правителями, как с Зивахом и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение землю Божию. Бог мой, пусть будут они, как перекати поле, как солома, гонимая ветром, как огонь пожирает лес и как пламя опаляет горы, так погони их своей бурею и вихрем своим приведи их в смятение. Покрой бесчестием их лица, чтобы воззвали имя Твое, Господи. Пусть постыдятся и смутятся навсегда. Пусть погибнут в бесчестии. Пусть познают, что Ты, чье имя Господь, один лишь Ты, Всевышний, над землею».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали:
2: «Мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его».
1: Услышав о сём умысле, сын сестры Павловы пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал:
3: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему».
1: Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал:
4: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе».
1: Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал:
5: «Что такое имеешь ты сказать мне?»
1: Он отвечал, что:
6: «Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения».
1: Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав:
5: «Никому не говори, что ты объявил мне это».
1: И, призвав двух сотников, сказал:
5: «Приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу».
1: Написал и письмо следующего содержания:
5: «Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. Сего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров».
1: Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал:
7: «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители».
1: И повелел ему быть под стражу в Иродовой притории.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Земля исчерчена следами колесниц, напоминания, пути и переходы. Бог сдвинет твердь движением ресниц, как раздвигал для Моисея воды. Но нет пути длиннее одного, длиною в жизни вечности длиннее всего лишь день страдания его. Кто может стать смиренней сильнее? Никто не сможет чище стать слезы, слезы из глаз того, кто любит взглядом. Он остановит ярость у грозы для нищего, раба и тех, кто рядом. Есть много троп на свете и путей, дорог тернистых и тернистых мест. Спасает нас от гибельных страстей. Всего 5 букв, и это слово «крест».
1: Свободное радио.

0: час хвалы и поклонения на свободном радио.
1: 12 июля 1842 года родился Модест Модестович Корф. Российский религиозный деятель, статский советник, удостоенный придворного звания в должности гофмейстера, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан, которых в просторечии называли пашковцами. Благодаря своему происхождению Модест Модестович получил хорошее образование, связи в высшем обществе и возможности для карьеры. В то же время он вырос богобоязненным человеком. Он регулярно посещал православное богослужение и исповедовался. В 1874 году, когда ему было 32 года, Модест Корф познакомился с лордом Редстоком, проповедовавшим Евангелие среди петербургской аристократии. Общение с Редстоком привело его к рождению свыше, а после духовного перерождения Корф и сам стал миссионером. Он проповедовал и в светских салонах, и в тюрьмах, и в приютах, и в ночлежках. В 1876 году Модест Модестович вместе с Василием Пашковым организовал и возглавил общество поощрения духовно-нравственного чтения, занимавшегося распространением Библии и духовной литературы, а также выпускавшее религиозный журнал «Русский рабочий». В 1878 году, когда вследствие правительственных гонений собрания евангельских верующих были запрещены, вместе с супругой Модест Корф открыл в Петербурге несколько швейных мастерских для бедных, в которых люди могли молиться и знакомиться с Евангелием. В 1884 году вместе с Василием Пашковым Корф участвовал в подготовке и проведении в Петербурге съезда представителей различных евангельских течений России – баптистов, штундистов, менонитов и близкой по взглядам части молокан и духоборов. Всего на съезд приехало около 100 человек. На шестой день съезда всех участников арестовали и доставили в Петропавловскую крепость. После пристрастных допросов их обвинили в хранении нелегальной литературы и выслали из Петербурга. От аристократа Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа в двухнедельный срок покинуть страну. Вскоре вышло распоряжение о прекращении деятельности общества поощрения духовно-нравственного чтения. Остаток жизни Модест Модестович Корф провел за границей, в основном в Швейцарии. При этом он не был лишен чина статского советника и придворного звания в должности гофмейстера. Умер Модест Модестович Корф 9 ноября 1933 года в Швейцарии в возрасте 91 года.
0: След в истории.

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Помните, что в то время вы жили без Христа. Вы были чужестранцами, а не входили в число народа Божьего Израиля. Обещания, которые Бог дал своему народу, к вам не относились. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. А теперь, в единении со Христом Иисусом, вы, некогда далекие, стали близкими благодаря крови Христа. Ведь это Он, наш мир, Он, соединивший иудеев и язычников в один народ, своим телом разрушивший стену вражды, которая разъединяла нас, отменивший закон с его уставами и правилами, чтобы, установив мир, создать в единении с собой из двух человек одного нового и обоих в едином теле примирить с Богом через смерть на кресте, уничтожив с собой вражду. И Он, придя, принес радостную весть о мире вам, жившим вдали от Бога, и тем, кто рядом с Ним. Так что благодаря Ему мы, иудеи и язычники, имеем доступ к Отцу, соединенные одним Духом. Итак, вы больше не чужестранцы и не пришельцы, вы равноправные члены Божьего народа и Божьи домочадцы. Вы тоже воздвигнуты на фундаменте, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого — Христос Иисус. Он скрепляет собой все здание и воздвигает его, превращая в храм, посвященный Господу. В единении с Ним и вы созидаете, чтобы стать, благодаря Духу, жилищем Бога.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: 35-й псалом. «Грех говорит нечестивому глубоко в его сердце. Нет Божьего страха в глазах его. Льстит он себе в своих глазах, что ищет порок свой, чтобы возненавидеть его. Слова его уст – беззаконие и обман. Он отрекся от мудрости и не делает добра. Даже на ложе своем замышляет он беззаконие. Он встал на недобрый путь и не отвергает зла. Господи, милость Твоя до небес, до облаков Твоя верность. Праведность Твоя велика, как горы. Твоя справедливость глубока, как бездна. Ты хранишь человека и зверя, Господи. Боже, милость Твоя драгоценна. В тени Твоих крыл укрываются смертные. Пируют они от щедрот Твоего дома. Из реки отрад Твоих Ты их поишь. Ведь у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим свет. Излей свою милость на знающих Тебя, праведность свою на правых сердцем. Да не наступит на меня нога гордеца, да не изгонит меня рука нечестивого. Посмотри, как пали беззаконники, повергнуты они и не могут подняться».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус громко воскликнул: «Тот, кто верит в Меня, не в Меня, а в Того, кто послал Меня, верит. Тот, кто видит Меня, видит Того, кто послал Меня. Я свет, и в мир Я пришел, чтобы всякий, кто верит в Меня, не оставался во тьме. А кто слова Мои слушает, но не исполняет, тому не Я буду судьей. Ведь Я пришел не для того, чтобы мира судить, Я пришел для спасения мира. Кто Меня отвергает и не хочет принять Мое слово, у того уже есть судья. Слово, которое Я возвестил, вот судья, что осудит его в последний день. Ведь Я не от Себя говорил. Это пославший Меня Отец дал Мне повеление, что говорить и как. И Я знаю, Его повеление — это вечная жизнь. Я говорю только то, что велел Мне сказать Отец».
2: Свободное радио.

Воронкова Ольга. Я засыпаю с Богом, и с Богом просыпаюсь. И только на Него я в жизни уповаю. Я радуюсь о том, что мой Отец Небесный вложил в мои уста петь прославление песни. Я радуюсь тому, как только солнце встанет, могу я петь Христу воскресшими устами. И каждое мгновение блаженной жизни с Богом ведет меня Господь божественной дорогой. Меня Он искупил и подарил свободу. Он жажду утолил, я пью живую воду. И кормит Он меня манною небесной. Такой вот у меня Господь, Отец чудесный. С утра и до заката я буду славить Бога. Я честь Ему воздам, идя земной дорогой. И в тишине ночной я вознесу хваление за то, что подарил мне новое рождение. Он все мои грехи, вину и преступления вознес на крест и стал виновником спасения. И справедливый гнев Творца Он принял на Себя, воскрес для вечной жизни со мной и для меня.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Однажды, когда собралась большая толпа, а люди шли к нему из разных городов, Иисус рассказал им притчу. «Вышел сеятель сеять зерно. И когда сеял, часть зерен упала у дороги, где их затоптали и птицы склевали. Другие упали на каменистую почву, проросли, но не было влаги, и всходы засохли. Другие упали среди колючек, разрослись колючки и их заглушили. А другие зерна упали в землю добрую, выросли и дали стократный урожай». И, сказав это, Иисус воскликнул: «У кого есть уши, пусть услышит!» Ученики стали спрашивать Иисуса, что значит эта притча. «Вам дано знать тайны Царства Бога», — ответил он. «А для остальных все остается загадочным, так что они смотрят и не видят, слушают и не понимают. А притча — это значит вот что. Зерно — слово Бога. Зерна, упавшие у дороги, — это те, кто слышит слово. Но потом приходит дьявол и уносит его из сердец для того, чтобы они не поверили и не спаслись. Зерна, упавшие на каменистую почву, — это те, которые, услышав слово, принимают его с радостью, но корня у них нет, и поэтому какое-то время они верят, а в дни испытаний отступаются. Упавшие среди колючек — это те, кто услышал слово, но жизнь идет, их душат заботы о деньгах и житейских удовольствиях, и колос их не вызревает. А зерна, упавшие в добрую землю, — это те, кто, услышав слово, сохраняют его в своем добром и отзывчивом сердце и благодаря стойкости приносят урожай.
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: горит в небеса.
1: 12-й псалом. Как долго, Господи? Неужели забыл ты меня навеки? Как долго ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердце? Как долго моему врагу надо мной кичиться? Посмотри на меня и ответь, Господи, Боже мой. Глаза мои просветли, чтобы мне не уснуть смертным сном, чтобы враг не сказал, я его превозмог. И когда я паду, не радовались бы недруги мои. Я уповаю на Твою милость. Мое сердце возрадуется спасению Твоему. Господи, буду петь, потому что Он ко мне благ.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Придя в свой родной город, он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались. «Откуда у него такая мудрость и такая сила?» — говорили они. «Разве он не сын плотника? Разве его мать зовут не Мариама, а братьев не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве не все его сестры живут здесь у нас?» И потому они его отвергли. Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома, сказал им Иисус. И многих чудес он там не совершил из-за их неверия.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Наталья Мелешко. «Не сотвори кумира». Нам Бог сказал: «Не сотвори кумира». А сколько их по жизни-то у нас? Мы выбираем блеск, веселье пира, что по душе и радует наш глаз, и слуху льстит, и что нас возвышает, приятность, удовольствие несет, наш эгоизм гордыню ублажает и вдаль запретную для нас зовет. Мы любим создавать себе кумиров, на прочный пьедестал возносим их, но жизнь земная так порой игрива, вдруг в пух и прах все разрушает вмиг. А как мамона душу нам ласкает, прельщает, миражами манит нас, волшебной сказкой лживой увлекает, потом предаст в тяжелый самый час. Как мало посвященных Богу в мире, кто не пошел за суетной тщетой, Господь сказал: «Не сотвори кумира, я истина и жизнь, иди за мной».

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков».
2: Это «Свободное радио».

0: Писании сказано, что наше сердце будет занято тем, что представляет для нас ценность. И тут каждому полезно время от времени посмотреть со стороны и проанализировать. Чем заполнены наши мысли, к чему обращены наши надежды, чего мы ожидаем с трепетом? По моему опыту, это отрезвляет и заставляет склонить колени в молитве о прощении и об изменении.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Верующий, который не знает сомнений, не обратит в свою веру сомневающегося. Австрийская писательница Мария Эбнер-Эшенбах.
1: Настройся на хороший день.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Притчи Соломона.
1: Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово будет ярость.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Настоящая зрелость не имеет ничего общего с физическим созреванием и не приходит сама собой с годами. По-настоящему взрослым человек становится только тогда, когда учится брать на себя ответственность, жертвовать собой ради другого, искать и находить себя в том, чтобы принести максимальную пользу. Если расслабиться и просто ждать, когда же я дозрею, то ничего хорошего не дождешься. Плывя по течению своих инстинктов и желаний, навязанных пестрой рекламой, мы заплывем в болото. Иисус сравнивает жизнь человека с сельскохозяйственной культурой. Когда мы вырастаем, мы должны начать приносить плод. Если нет, то такое растение попросту вырывают и выбрасывают, потому что в нем нет никакого смысла. Являетесь ли вы благословением для кого-то? Приносите ли вы пользу? Берете ли на себя ответственность? Заботитесь ли о том, кто в вас нуждается? Если нет, то вам пора дозревать. Иначе зачем еще нам дана эта жизнь?

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 12 июля 1842 года родился Модест Модестович Корф. Российский религиозный деятель, статский советник, удостоенный придворного звания в должности гофмейстера, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан, которых в просторечии называли пашковцами. Благодаря своему происхождению Модест Модестович получил хорошее образование, связи в высшем обществе и возможности для карьеры. В то же время он вырос богобоязненным человеком. Он регулярно посещал православное богослужение и исповедовался. В 1874 году, когда ему было 32 года, Модест Корф познакомился с лордом Редстоком, проповедовавшим Евангелие среди петербургской аристократии. Общение с Редстоком привело его к рождению свыше, а после духовного перерождения Корф и сам стал миссионером. Он проповедовал и в светских салонах, и в тюрьмах, и в приютах, и в ночлежках. В 1876 году Модест Модестович вместе с Василием Пашковым организовал и возглавил общество поощрения духовно-нравственного чтения, занимавшегося распространением Библии и духовной литературы, а также выпускавшее религиозный журнал «Русский рабочий». В 1878 году, когда вследствие правительственных гонений собрания евангельских верующих были запрещены, вместе с супругой Модест Корф открыл в Петербурге несколько швейных мастерских для бедных, в которых люди могли молиться и знакомиться с Евангелием. В 1884 году вместе с Василием Пашковым Корф участвовал в подготовке и проведении в Петербурге съезда представителей различных евангельских течений России – баптистов, штундистов, менонитов и близкой по взглядам части молокан и духоборов. Всего на съезд приехало около 100 человек. На шестой день съезда всех участников арестовали и доставили в Петропавловскую крепость. После пристрастных допросов их обвинили в хранении нелегальной литературы и выслали из Петербурга. От аристократа Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа в двухнедельный срок покинуть страну. Вскоре вышло распоряжение о прекращении деятельности общества поощрения духовно-нравственного чтения. Остаток жизни Модест Модестович Корф провел за границей, в основном в Швейцарии. При этом он не был лишен чина статского советника и придворного звания в должности гофмейстера. Умер Модест Модестович Корф 9 ноября 1933 года в Швейцарии в возрасте 91 года.
3: След в истории.

История христианских гимнов. «Радуйся, мир». Этот евангельский гимн написал в 1719 году Исаак Уоттс, которого называют отцом английской гимнодии. Такой титул он заслужил не потому, что первым начал писать английские гимны, а потому, что дал сильный толчок использованию гимнов во время богослужения в Англии. До него общее пение в церквях было ограничено исполнением стихотворных переложений псалтири. Когда Уоттсу было 15 лет, после очередного богослужения он раскритиковал церковные песнопения. Один из диаконов ответил ему: «Тогда сам напиши, что получше». Свой ответ Исаак принес на вечернее богослужение в церковь, где пастором был его отец. Там и исполнили его первый гимн, после чего верующие просили его писать еще. Тогда, в течение 4 лет, Уоттс писал по одному гимну каждое воскресенье и таким образом совершенно изменил традицию общего пения в английских церквях. В 1719 году Уоттс опубликовал монументальный труд под названием «Подражание псалмам Давида», в котором впервые был опубликован гимн «Радуйся, мир». В работе над этим гимном он сосредоточил свое внимание на псалме 97-м и не задумывал его как рождественский. Это просто должно было быть новозаветное переложение одного из псалмов. Уоттс добавил в 97-й псалом мотив христианской радости о Божьем спасении, которое Бог открыл, когда явился младенец, который жизнь дает, снимает гнет во всех концах земли. Музыку гимна сочинил композитор церковной музыки Лоуэлл Мейсон. Считается, что отчасти эта мелодия основывается на оратории Генделя «Мессия».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы».

Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить:
2: «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием».
1: Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему:
2: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто».
3: Новая музыка на свободном радио.
4: Мухаммед still in his tomb, and Joseph Smith is still in his tomb, and Buddha is still in his tomb, and Confucius is still in his tomb. But there is one man who was not found in the tomb. I've been

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями — легким путем или тяжелым. Легкий путь — это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь — продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим уроком легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Петр Мамонов. А был такой один случай. Когда иду, денег нету, а подать надо. Человек сидит больной, бледный. Так я что сделал? Нашелся тут же. Подошел к нему спокойнейшим образом, поднял его, обнял и сказал: «Брат, прости меня, у меня ни копейки денег нету. Но я тебя чрезвычайно уважаю, люблю и буду помнить всю свою жизнь». У него слезы потекли в два ручья, и у меня. И мы ушли, расстались. Двое уязвимых, я уже в геройском виде, как в кинофильмах, а он вот здесь. Мы братья в уязвимости. Вот в чем дело».

0: Как радиоведущий я навсегда усвоил. Если хочешь устроить жаркий спор и как следует огрести сам, просто предложи поговорить про татуировки. Лично я не собирался и не собираюсь украшать себя татуировками или протыкать сережками, но знаю искренних и верных церковных служителей с подобными рисунками на теле. И не берусь осуждать или закрывать вход в церковь людям с татуировками и пирсингом. Убежден, что любовь, терпение, взаимовыручка и братство куда важнее и куда интереснее. А вы?
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус пришел в Капернаум, подошел к нему, прося о помощи, римский центурион.
2: «Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом. Он ужасно страдает. Я приду и вылечу его», — говорит ему Иисус.
3: «Господин мой», — возразил ему центурион, «я недостоин, чтобы ты вошел под мой кров. Только повели словом, и слуга мой выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины. И одному я говорю: «Ступай», и он идет, другому: «Иди сюда», и он приходит. Слуге говорю: «Сделай то-то», и он делает».
1: Иисус, выслушав его, удивился и сказал своим ученикам: «Говорю вам истинную правду. Еще ни у кого в Израиле я не встречал такой веры. Но вот что я говорю вам. Многие придут с востока и с запада и усядутся за пиршественный стол вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небес. А те, кому было предназначено царство, будут изгнаны вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет.
2: Ступай домой», — сказал Иисус центуриону, «и пусть будет тебе по вере твоей». И в тот же час слуга выздоровел.
4: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Когда в доме царит беспорядок, это выводит меня из себя. Как-то раз я зашла в детскую комнату и насчитала там 10 штук разного рода маек, штанов и футболок, разбросанных по полу и мебели. Вы, наверное, догадываетесь, что в тот момент я была не самая доброжелательная мама на свете. Добившись от детей уборки и восстановив мир и порядок, я вдруг подумала, а ведь это на самом деле повод для благодарности. Благодарности Богу. Моя жизнь наполнена людьми, которых я люблю. И при этом у них есть все, что нужно для жизни и благочестия, благодаря заботе Бога. Можно посмотреть на домашний беспорядок и расстроиться. Или наоборот, улыбнуться. Ведь это говорит о том, что в доме есть жизнь. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио. Музыка, слово.

0: Да, Борис Николаевич.
1: Танечка, Зосимова пригласите, пожалуйста.
0: Один момент.
2: Звали, Борис Николаевич.
3: Проходи. Ну что, Зосимов, сам не догадываешься, по какому вопросу тебя вызывали?
2: Догадываюсь, Борис Николаевич.
3: Зосимов, скажи, сколько ты уже работаешь у нас?
2: Дуже 7 лет.
3: Скажи, за все это время ты совершал нечто подобное?
2: Нет, Борис Николаевич, ничего подобного раньше не было.
3: Ну, у тебя это хоть случайно получилось, Зосимов? Ну, не досмотрел где?
2: Да нет, Борис Николаевич, не случайно это. Предупреждали меня. Я не обратил внимания.
3: Так ты, значит, признаешь, что тебя предупреждали?
2: Предупреждали.
3: И признаешь, что ты просто пропустил это мимо ушей?
2: Угу.
3: Понятно. Ну и что, Зосимов, прикажешь мне с тобой делать, а?
2: Не знаю, Борис Николаевич. Вам решать.
3: Ну вот ты б, Зосимов. Ты бы на моем месте что сделал бы?
2: Да уволил бы, наверное.
3: Угу.
2: Так что, мне писать заявление?
3: Нет. Пойдешь на повышение.
2: Борис Николаевич?
3: Да, Зосимов, ты правильно меня понял. Я назначаю тебя менеджером отдела.
2: Борис Николаевич? Нет, я понимаю, дрянным коню зубы не смотрят, но, как бы сказать, 7 лет работы, я много раз добивался успехов, и вы ни разу не повысили меня. И вот теперь, когда я понимаю, что дров наломал, вы вдруг назначаете меня менеджером отдела. Почему, Борис Николаевич?
3: Именно потому, Зосимов, что дров наломал. Как ты сказал, все эти годы ты был очень успешным работником. Если бы я повысил тебя тогда, то тебе, как менеджеру, не хватало бы очень важной черты.
2: И чего же это?
3: Милосердие.
2: Милосердие?
3: Да, Зосимов, милосердие. Если б я повысил тебя раньше, когда ты блистал во всей красе, ты б требовал от своих подчиненных совершенства. Но никто не совершенен, Зосимов. Как видишь, даже ты.
2: Невероятно.
3: Ну так что, Зосимов, поздравляю тебя с новой должностью.
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Глупец презирает отцовский урок, а слушающий упреки благоразумен.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Под самыми громкими лозунгами обычно встают те, кто им никогда не следовал и не собирается. И с яркими транспарантами все то же самое. Очень и очень важно приучить себя думать, анализировать и нести ответственность за то, что вы надумали и наанализировали.
1: Свободное радио всегда рядом.
2: Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо! Такова воля Отца — даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не оскудеет. На небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше».

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Если человек есть только временное, приходящее сочетание атомов материи, то проповедь уважения к человеческой личности, к ее достоинству и свободе есть чистейшая бессмыслица. Об уважении к человеку можно говорить только в том предположении, что человек есть сосуд безусловного, носитель вечного, неприходящего смысла жизни.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Время подумать.
1: Образ современной женщины. Какой он и отличается ли он от того образа, какой задумывал Господь? Поделюсь мыслью, которую мы активно обсуждали в рамках дружеских посиделок, когда друзья вернулись из Абу-Даби. А мысль эта заключалась в культурной разнице современных женщин. Не библейских, просто современных, обобщенный образ. И получается, что женщина Востока, поскольку закрыта от всех остальных мужчин, старается выглядеть отлично для своего мужа. А женщины европейской части планеты стараются хорошо выглядеть, когда выходят на улицу, когда, по сути, идут под взгляды чужих мужчин, а перед своим родным дома в засаленном халате и бигуди.
0: Вы подумали? А мы сказали. Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Свободное радио. В конце все будет хорошо.
1: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Волрус Воршип. И это «Свободное радио».

Великая спасательная операция. Мощный ураган 18 февраля 1952 года разломал танкер «Пендлтон» на две половины в 15 километрах от побережья Массачусетса. Более 40 моряков оказались в ловушке на тонущем судне среди яростных волн и свирепого ветра. Когда сообщение о катастрофе достигло станции береговой охраны в Чатаме, первый помощник Берни Веббер отправился с тремя смельчаками на спасательном катере к месту аварии, хотя спасти попавший в беду экипаж казалось невозможным. В результате 32 моряка были спасены. Этот подвиг был назван одной из величайших спасательных операций в истории береговой охраны США. В 2016 году на основе этих событий был снят фильм «И грянул шторм». В Евангелии от Луки Иисус провозгласил собственную спасательную операцию. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Крест и воскресение стали наивысшим выражением этого спасения. Господь взял на себя наши грехи и восстановил общение с Отцом всех, кто в Него поверил. Уже 2000 лет люди принимают Его предложение наполненной жизни на земле и вечной жизни с Ним. Спасены. Как последователи Христа мы имеем честь участвовать с помощью Святого Духа в величайшей спасательной операции. Кто из вашего окружения нуждается в спасительной Божьей любви? Небесный Отец, дай мне увидеть мир, как видишь его Ты, и присоединиться к Твоей спасательной операции. Пошли сострадание к окружающим и помоги быть Твоим инструментом, чтобы принести им весть о Христе.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 12 июля 1842 года родился Модест Модестович Корф. Российский религиозный деятель, статский советник, удостоенный придворного звания в должности гофмейстера, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан, которых в просторечии называли пашковцами. Благодаря своему происхождению Модест Модестович получил хорошее образование, связи в высшем обществе и возможности для карьеры. В то же время он вырос богобоязненным человеком. Он регулярно посещал православное богослужение и исповедовался. В 1874 году, когда ему было 32 года, Модест Корф познакомился с лордом Редстоком, проповедовавшим Евангелие среди петербургской аристократии. Общение с Редстоком привело его к рождению свыше, а после духовного перерождения Корф и сам стал миссионером. Он проповедовал и в светских салонах, и в тюрьмах, и в приютах, и в ночлежках. В 1876 году Модест Модестович вместе с Василием Пашковым организовал и возглавил общество поощрения духовно-нравственного чтения, занимавшегося распространением Библии и духовной литературы, а также выпускавшее религиозный журнал «Русский рабочий». В 1878 году, когда вследствие правительственных гонений собрания евангельских верующих были запрещены, вместе с супругой Модест Корф открыл в Петербурге несколько швейных мастерских для бедных, в которых люди могли молиться и знакомиться с Евангелием. В 1884 году вместе с Василием Пашковым Корф участвовал в подготовке и проведении в Петербурге съезда представителей различных евангельских течений России – баптистов, штундистов, менонитов и близкой по взглядам части молокан и духоборов. Всего на съезд приехало около 100 человек. На шестой день съезда всех участников арестовали и доставили в Петропавловскую крепость. После пристрастных допросов их обвинили в хранении нелегальной литературы и выслали из Петербурга. От аристократа Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа в двухнедельный срок покинуть страну. Вскоре вышло распоряжение о прекращении деятельности Общества поощрения духовно-нравственного чтения. Остаток жизни Модест Модестович Корф провел за границей, в основном в Швейцарии. При этом он не был лишен чина статского советника и придворного звания в должности гофмейстера. Умер Модест Модестович Корф 9 ноября 1933 года в Швейцарии в возрасте 91 года.
1: След в истории.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Благодарение Богу, Он всегда ведет нас, как пленников, в триумфальном шествии Христа и всюду являет через нас знание о себе, как сладостное благоухание. Потому что мы и есть то благовоние, которое Христос приносит в жертву Богу среди идущих путем спасения и идущих путем погибели. Для одних мы — смертоносный запах смерти, для других — живоносное благоухание жизни».
2: Свободная FM. Твое радио.

Друзья, когда вам нужно услышать слова поддержки, вы всегда можете включить свободное радио. Привет, это Катя. И сегодня я хочу прочитать вам вот такой стих из 54-го псалма. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Помощь, она всегда рядом, на расстоянии одной молитвы. Не забывайте об этом.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Ты классно поешь? Выучил пару новых мелизмов? Обязательно продемонстрируй это во время прославления. Пусть все заметят, что ты поешь гораздо круче, чем группа поклонения.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артём меня зовут. Из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я как бы вот следую за ним и имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.
3: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне».
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Основатель методизма Джон Уэсли произнес как-то замечательную проповедь о единстве христиан. Он сказал: «Человек, имеющий истинный дух единства, является приверженцем своего собрания и его принципов, но в то же время сердце его бьется для всего человечества. Различие во взглядах или формах поклонения мешает полному единству, но пусть мы не можем думать одинаково. Разве у нас не может быть одинаковой любви друг к другу? Разве мы не можем быть единодушными, имея разные взгляды? Дети Божьи могут и должны объединиться». Это тоже слова Джона Уэсли. Господь Иисус сказал ученикам, что в доме Отца Его обителей много, и каждый найдет там место для себя. Главное — прийти точно по назначенному адресу. Так что идите в дом, где для вас совершенно точно есть место.
1: Свободное радио.

Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили:
2: какие странные слова! Кто может это слушать?»
1: Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им:
3: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие».
1: Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал:
3: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего».
1: С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».
2: О, царь славы, будь прославлен.
0: «Весть».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: с компанией Heart System. Добрый день.
1: День добрый. Мне только что подарили вашу программу «Любовь. Версия 3.1». Что-то не могу разобраться, как она устанавливается.
0: У вас есть установочный диск и инструкция?
1: Да, есть, но сначала скажите, что это за программа?
0: «Любовь 3.1» — уникальная программа. Она работает абсолютно бесшумно, но вы сразу заметите, как она повлияет на все ваши программы. Благодаря «Любви 3.1» все хорошие программы будут работать лучше, а плохие начнут глючить, а возможно даже будут совсем удалены с вашего жесткого диска.
1: Здорово! А повлияет ли «Любовь 3.1» на воспроизведение моих музыкальных файлов?
0: Да, хорошие звуковые файлы типа «Комплимент ВАВ», «Поддержка ВАВ» и «Доброе слово ВАВ» будут проигрываться чаще. А также файл «Прощение .exe» будет всегда запускаться при попытке кем-то взломать вашу систему защиты. Кроме того, все сообщения типа «Соединение невозможно» исчезнут. «Любовь» сделает возможным соединение с внешними приборами, независимо от страны производителя, марки или возраста модели.
1: Отлично. А что произойдет с файлами, содержащими вирус?
0: Хороший вопрос. «Любовь» ищет такие файлы типа «Ненависть.com», «Обида.exe» и «Эгоист.com». Эти файлы, к сожалению, не могут быть полностью удалены с вашего жесткого диска, но «Любовь.3.1» блокирует их команды и далее следует своим инструкциям.
1: Чудненько. Так что мне нужно сделать, чтобы установить программу?
0: Прежде всего, включите системный блок. Включили?
1: Да, но в данный момент загрузились несколько программ. Можно устанавливать «Любовь» сейчас?
0: А какие программы загрузились?
1: Так, сейчас скажу. Значит, «Агрессия.exe» и «Обида.com».
0: Нет проблем. «Любовь» автоматически удалит «Обида.com» из вашей операционной системы. Файл останется в вашей памяти, но уже не будет мешать работе других программ. Однако вам необходимо закрыть файл «Агрессия.exe». Этот файл может помешать «Любви» правильно установиться в вашей системе.
1: Я не знаю, а как его закрыть?
0: Пойдите в меню «Пуск» и найдите файл «Прощение.exe». Запускайте этот файл до тех пор, пока не закроется «Агрессия.exe».
1: Оба.
0: Получается?
1: Вроде да.
0: Теперь попробуйте установить «Любовь».
1: Ага. Ну вот, наконец начала устанавливаться. Ух ты! Появляются какие-то новые файлы на мониторе. «Улыбка.exe», а вот еще «Мир.exe» и «Радость.com», и все это копируется на диск C. Ой, на D. Ой, и на E.
0: Не беспокойтесь, «Любовь» установлена в вашу систему и правильно работает. У вас не должно быть никаких проблем с этой программой. Только можно вас попросить об одном?
1: Да, конечно.
0: «Любовь 3.1» распространяется бесплатно. Пожалуйста, передайте ее всем вашим знакомым.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

Дмитрий Мережковский. Из книги «Испанские мистики». Только экстаз божественный, творческий, может победить разрушительный, демонический экстаз войны. Вот почему людям наших дней, одержимых волей к безличности, кидающей бессмысленные человеческие жертвы в раскаленное чрево Молоха войны, нужнее, чем кому-либо сделанное святым Иоанном Креста, открытие той высшей точки экстаза, в которой происходит величайшее явление человеческой личности. Самая темная ночь из всех темных ночей, Гефсиманская ночь всего человечества – это война. Но, как снится голодному, будто он ест, но пробуждается, и душа его голодна, и как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Так будет и множеству всех народов воюющих. Исаия 29:8. Так же неутолима и жажда мира в бесконечной войне наших дней. Мира не будет и после войны, второй, третий, четвертый, и сколько бы их ни было. Будет только перемирие перед новой злейшей войной, злейшим припадком безумного помешательства или бесноватости народов, потому что эти войны будут продолжением одной единственной войны. Самое страшное и гнусное во Второй Великой войне, этом небывалом за память человека жертвоприношении Молоху безличности, государственности, то, с каким восторгом люди сами кидаются и кидают других в его раскаленное чрево. Кажется, если бы столько жертв, сколько сейчас приносится дьяволу войны, приносилось тому, кто сказал «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам» Иоанна 14:27, то давно уже наступил бы вечный мир на земле, начало Царства Божия. Может быть, людей, чувствующих ужас войны, больше, чем это кажется, но сколько бы их ни было, все достойное этого имени человечества в них. Ужас войны для них – ужас Гефсиманской ночи, наступившей для всего человечества. Начал ужасаться и тосковать, и пал на землю и молился, и, находясь в борении, еще с большим усилием молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Луки 22, 44-45. «В эту темную ночь уже невозможно молиться», — вспоминает он. «А если все-таки молишься, то с такой безнадежностью, что, кажется, Бог не слышит молитвы. Да и в самом деле лучше тогда не молиться, а только лежа лицом в пыли покорно и молча терпеть эту муку». Муку эту терпят сейчас те, кто не спит от печали, а бодрствует и чувствует ужас войны, как Гефсиманскую ночь всего человечества. А все-таки люди недаром ждут мира, как утро ждут те, кто бодрствует в ночи. «Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Исаия 21, 11-12. Люди не выйдут из темной ночи войны в светлый день мира, пока не поймут, что мир может им дать только тот, кто сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как дает мир, я даю вам». Иоанна 14:27.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения. Это случилось в 301 году. Христианизация Римской империи началась лишь 12 лет спустя, в 313 году, когда император Константин выпустил эдикт о свободе вероисповедания.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Закхей, главный сборщик податей, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса, какой он из себя, но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, забежав вперед, он залез на тутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал: «Закхей, скорее слезай. Сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Увидев это, все стали возмущаться и говорить: «Остановиться у такого грешника». Закхей стал перед Господом и сказал: «Господь, обещаю, половину имущества отдам бедным, а с кого взял лишнего, верну в четверо». «Сегодня пришло спасение в этот дом», — сказал Иисус, — «ведь и он сын Авраама, а Сын Человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало».
2: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

0: время настало.
1: Однажды в зоопарке видела любопытные таблички. На одних написано что-то вроде «Вот волчица, она была спасена из капкана браконьеров». Такие таблички успокаивают, будто служат оправданием тому факту, что волчица здесь, в зоопарке, а не в лесу. А еще в том зоопарке все желающие любуются на скорпионов. Ну как любуются? Разглядывают с осторожностью. А интересный факт в том, что чем меньше скорпион и чем миниатюрнее его панцирь, тем он опаснее и ядовитее. А крупные особи относительно безопасные тюфяки. Это похоже на жизнь, правда?
2: Новая музыка на свободном радио.

Если вы любите кино, это рубрика для вас. Привет, друзья! С вами Катя, и я рассказываю вам о христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня речь пойдет о фильме 2015 года «Командный пункт», или, как его еще переводят, «Военная комната», по-английски «War Room». Тони и Элизабет – супруги, в жизни которых есть, казалось бы, все. Все, о чем только можно мечтать. Красивый дом, финансовая независимость и милая дочка. Но внешность обманчива. Мир в браке начинает рушиться. Элизабет с каждым днем все больше замыкается в себе. Но любую, даже самую тяжелую ситуацию помогает решить Бог. Увидев мир в новых красках, Элизабет решает привнести новую жизнь в свою семью. Но как ее родные отреагируют на это? Узнаете, посмотрев фильм «Военная комната» или «Командный пункт».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

ваши знания и таланты. Титаник создали профи, а ковчег дилетанты. И кем вы при жизни стали, ему не важно, поверьте. Главное лишь одно —

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Дух ясно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от веры. Они будут внимать духом лжи, учением бесов, соблазненные лицемерием лжецов с клейменной совестью, которые запрещают жениться, не разрешают есть ту или иную пищу. Но ведь ее создал Бог для того, чтобы те, кто верит и знают истину, принимали ее с благодарностью. А все, что создано Богом, хорошо, и нельзя отвергать ничего, что принимается с благодарностью, потому что оно освящается Божьим словом и молитвой».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Поработаем.
1: Простите?
0: Ты что тут делаешь?
1: Похоже, какая-то ошибка произошла. Я думала, что она...
0: Постой, ты что, видишь меня?
1: Разумеется, вижу. Ангелы видят ангелов.
0: Ты что, тоже ангел?
1: Да. И согласно распределению, Ксения назначена под мою опеку. Вот, видишь?
0: Ничего не понимаю, что за чушь?
1: Ну, получается, у Ксении уже есть ангел-хранитель. Ты же ангел, так?
0: Разумеется, ангел. Кто еще-то? Неужели они опять там все напутали? А?
1: Что случилось? Объясни.
0: Что-что? Опять назначили двух ангелов на одного человека.
1: Да ты что говоришь? Там не могли ошибиться.
0: Я вижу, ты новенькая в этом деле.
1: Вообще-то да. Я пела в хоре, но меня перераспределили, и вот Ксения мой первый человек.
0: Слушай, я опекаю Ксению с тех пор, как она стала христианкой. Давай-ка, пойди и скажи им, чтобы они проверили, какая там ошибка.
1: Хорошо.
0: Торопись, какого-то беднягу, наверное, сейчас никто не охраняет.
1: Да-да, я побежала. А, кстати, как тебя зовут?
0: Меня? А зачем тебе?
1: Наверняка меня спросят, кто охраняет Ксению.
0: Не волнуйся, у них в списке есть мое имя. Давай, торопись.
1: Не хочу показаться занудой, но ведь если меня по ошибке назначили на твое место, твое имя могли стереть из списка. Все-таки, как тебя зовут?
0: Ангел.
1: Ангел?
0: Да, ангел, да беги же ты скорее!
1: Какое интересное у тебя имя. Ну что ж, ангел, будем знакомы.
0: Время!
1: Бегу. Кстати, ангел. А когда ты был назначен Ксении?
0: Но зачем это тебе?
1: Ну, вдруг они не смогут найти твое имя в списке, тогда можно будет подать и проверить.
0: Ксения поверила в Ису... Ксения стала верующей в 2001 году. С тех пор я ее охраняю.
1: Странно. У меня тут написано, что она только что уверовала в Иисуса. Господа нашего. Что с тобой?
0: Все нормально. Аллергия.
1: Может, я еще не такая опытная? Но что я точно знаю, так это то, что никакой аллергии у ангелов не бывает. Это что, шутка? Так с новенькими поступают, да?
0: У нас тут над новенькими принято подшучивать. Беги же!
1: Бегу.
0: Ну давай, шуруй.
1: А почему ты стал задыхаться после того, как я сказала Иисус? Вот, опять задыхаешься.
0: Не задыхаюсь.
1: Задыхаешься же.
0: Не задыхаюсь.
1: Иисус.
0: Хватит, тебе пора, уходи.
1: Ты не ангел света.
0: Ну что же, сестра, похоже, я тебя недооценил.
1: Я тебе не сестра, отойди от нее.
0: Полегче, я же ей ничего плохого не сделал.
1: Убирайся вон.
0: Убирайся сама, она моя.
1: Я повелеваю тебе именем Иисуса.
0: Это нечестно. Давай договоримся.
1: Мне повторить?
0: Ненавижу.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Католики помутили апостольское предание. Протестанты взялись поправить дело и еще хуже сделали. У католиков папа один, а у протестантов, что не протестант, то папа.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 12 июля 1842 года родился Модест Модестович Корф. Российский религиозный деятель, статский советник, удостоенный придворного звания в должности гофмейстера, последователь английского проповедника лорда Гренвилла Редстока, один из основателей и лидеров движения евангельских христиан, которых в просторечии называли пашковцами. Благодаря своему происхождению Модест Модестович получил хорошее образование, связи в высшем обществе и возможности для карьеры. В то же время он вырос богобоязненным человеком. Он регулярно посещал православное богослужение и исповедовался. В 1874 году, когда ему было 32 года, Модест Корф познакомился с лордом Редстоком, проповедовавшим Евангелие среди петербургской аристократии. Общение с Редстоком привело его к рождению свыше, а после духовного перерождения Корф и сам стал миссионером. Он проповедовал и в светских салонах, и в тюрьмах, и в приютах, и в ночлежках. В 1876 году Модест Модестович вместе с Василием Пашковым организовал и возглавил общество поощрения духовно-нравственного чтения, занимавшегося распространением Библии и духовной литературы, а также выпускавшее религиозный журнал «Русский рабочий». В 1878 году, когда вследствие правительственных гонений собрания евангельских верующих были запрещены, вместе с супругой Модест Корф открыл в Петербурге несколько швейных мастерских для бедных, в которых люди могли молиться и знакомиться с Евангелием. В 1884 году вместе с Василием Пашковым Корф участвовал в подготовке и проведении в Петербурге съезда представителей различных евангельских течений России – баптистов, штундистов, меннонитов и близкой по взглядам части молокан и духоборов. Всего на съезд приехало около 100 человек. На шестой день съезда всех участников арестовали и доставили в Петропавловскую крепость. После пристрастных допросов их обвинили в хранении нелегальной литературы и выслали из Петербурга. От аристократа Пашкова и Корфа потребовали прекратить проповедническую деятельность, а после их отказа в двухнедельный срок покинуть страну. Вскоре вышло распоряжение о прекращении деятельности общества поощрения духовно-нравственного чтения. Остаток жизни Модест Модестович Корф провел за границей, в основном в Швейцарии. При этом он не был лишен чина статского советника и придворного звания в должности гофмейстера. Умер Модест Модестович Корф 9 ноября 1933 года в Швейцарии в возрасте 91 года.
3: След в истории.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Давид Гробовенко.
1: Книга «Деяния апостолов» во второй главе описывает очень интересные стихи. «И будет в последние дни, говорит Бог, излет Духа Моего на всякую плоть, будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Я вспоминаю один случай, который случился лично со мной много лет тому назад. Я был тогда школьником. Я помню, как одна семья в нашей церкви проходила кризис. И на какое-то время я не видел их в церкви и очень сильно переживал, что случилось с ними, где они. Я помню, как однажды, молясь Богу, я после своей молитвы пошел отдыхать, и снится мне сон, что я вижу эту семью. Они в Доме Божьем поклоняются Богу. И когда я проснулся, я понял, что Бог тем самым говорит, что они будут в Доме Божьем, они будут служить мне, они будут поклоняться мне. И пришел мир Божий в мое сердце. И вы знаете, спустя какое-то время действительно эта семья вернулась, и они служат Господу, и у них все хорошо. Слава Богу за это. К чему это все говорю? Господь дал нам обетование через пророка Иаиля еще в Ветхом Завете, что в последнее время я излю Дух Свой на всякую плоть, не только на помазанников, не только на людей, которые могут пророчествовать, не только на людей, которые имеют какой-то определенный статус, но Бог говорит на всех людей, мой Дух будет пребывать в них, и будут видеть видения, и будут видеть сновидения, и будут пророчествовать, потому что мой Дух будет пребывать на них. Братья и сестры, я хочу сказать вам, когда мы не знаем, как быть, Дух Святой знает. Когда мы о чем-то переживаем, Дух Святой знает все наперед, и Он силен дать каждому из нас ответы. Когда мы нуждаемся в мудрости, у Него есть мудрость. Когда мы нуждаемся в Слове от Него, у Него есть Слово для нас. Он тот, который пришел, чтобы утешить, Он тот, который пришел, чтобы помочь нам совершить наше путешествие веры и помочь нам устоять в Господе. Я хотел бы сегодня, чтобы просто каждый из нас, мы действительно строили не просто формальные отношения с Ним, но самые искренние отношения с Ним, потому что Он желает использовать нас, Он желает говорить к нам, и Он желает вразумлять нас. Пусть Бог поможет каждому из нас строить с Ним искренние отношения.
2: Музыка, слово –

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Атеист — это несчастный ребенок, который напрасно пытается уверить себя, что у него нет отца. Американский политический деятель, один из отцов-основателей США, Бенджамин Франклин.
1: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Легким путем или тяжелым. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, 4 глава, 37 стих. Навуходоносор был чрезвычайно одаренным человеком, возможно, слишком одаренным. Он стал превозноситься своей гордостью, он начал чувствовать, что все его движения были результатом его собственного великолепия. Библия говорит нам, что погибели предшествует гордость. Бог предупредил Навуходоносора об опасном пути, по которому он шел, но Навуходоносор решил проигнорировать это предупреждение. Бог так верен. Он всегда предупреждает нас, когда мы движемся в опасном направлении. Когда Бог делает предупреждение, вы можете научиться тем урокам, которым Он хочет, чтобы вы научились. И это произойдет двумя путями — легким путем или тяжелым. Легкий путь — это принять во внимание Его предупреждение. Тяжелый путь — продолжить идти в направлении беды. Навуходоносор выбрал тяжелый путь. Он вновь начал гордиться и в тот же час сошел с ума. Ушло 7 лет на то, чтобы он осознал Божью верховную власть. Господь слишком сильно нас любит, чтобы позволить нам то, что разрушит нас. Благодаря тому, что мы принадлежим Ему, Он всегда будет предупреждать нас и давать нам уроки, чтобы удержать нас от беды. Полностью зависит от нас, учимся ли мы этим урокам легким или тяжелым путем. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас достаточно сильно для того, чтобы удерживать нас от безрассудства. Дай нам голод по Твоему Слову. Слово, в котором мы найдем всю мудрость, которая нам нужна для жизни и для благочестия. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете Свободное радио. Словно с

0: Евангелие от Луки.
1: Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого».
2: Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.

0: Вообще у кого хватило ума звонить? Катя! Катя, возьми трубку, тебя наверняка!
1: Алло?
0: Звони.
1: Привет.
0: Два часа.
1: Да нет, ничего. Да нет, я же сказала, что ты можешь звонить в любое время.
0: Можешь звонить в любое время. А
1: да
0: что?
1: Да нет, все правда,
0: ничего.
1: Все хорошо. Хочешь приехать?
0: Приехать?
1: Давай-ка лучше.
0: Совсем совести нет.
1: Давай-ка лучше где-нибудь на нейтральной территории встретимся, ладно?
0: Звонить в 2 часа ночи.
1: Да нет, ничего страшного. Буду там через минут 20. Ой, давай через полчаса, хорошо? Да нет, что же я просто умоюсь. Да нет, я же сама сказала, что можешь звонить в любое время. Все нормально.
0: Тебе нормально.
1: Ага, ну давай. Пока.
0: Ну и друзья у тебя, однако. Оторви да выброси.
1: Да не друг она мне. Сегодня только познакомились.
0: Ну так тем более звонить ночью человеку, с которым ты только что...
1: Прости, что разбудила тебя. Просто ей очень тяжело. Она недавно уверовала. Говорит, что родственники ей бойкот устроили. Плачет, просит прийти. Так, где мои ботинки?
0: Слушай, ты серьезно? Денешься и пойдешь вот встречаться сейчас с этой...
1: Ты не видела мои ботинки?
0: Да брось ты. Бог позаботится о ней.
1: Бог уже заботится о ней.
0: В смысле?
1: Через меня?
0: Понятно.
1: Что? Ты не веришь, что Бог может действовать через людей? Ну давай, я побежала.
0: Погоди-ка.
1: Что?
0: А с чего это Бог решил действовать через тебя, а не через меня?
1: А ты его просила?
0: А что, должна была?
1: Ну, не то чтобы должна, просто Бог не станет тебя принуждать.
0: А ты что, просила?
1: Да. Сегодня я, когда молилась, попросила, чтобы Господь дал мне возможность помочь этой девушке. И он дал.
0: Все равно не понимаю, какой из тебя толк? Ты же не психолог, как ты ей можешь помочь?
1: А зачем? Почему психолог? Думаю, что все, что ей нужно, чтобы кто-нибудь выслушал ее, обнял, помолился с ней. Разве я на это не способна? Ну все, пока.
0: Ой, может, на психолога пойти выучиться? Они, по крайней мере, только в рабочее время принимают.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: И я часто вспоминаю этот разговор. Как-то раз, поделившись болью на сердце друг с другом, мы с моей знакомой вдруг ясно поняли, что жизнь на земле не может быть безупречной. Верующий в Бога прекрасно понимает, что пока мы здесь, мы не дома. А настоящий дом ждет нас потом, после смерти земной. Хотите верьте, хотите нет, но как это ни странно, вера в это имеет потрясающий жизнеутверждающий эффект. Можете проверить на себе.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Всем привет! На самом деле Сахара далеко не самая большая пустыня мира. Самая большая — это Антарктида. Антарктическая полярная пустыня охватывает почти всю Антарктиду и занимает около 5,5 миллионов квадратных миль. Вот и живите теперь с этим. Но если честно, то гораздо важнее, чтобы пустыни не было в душе. Чего вам искренне желаю.
1: Свободное радио.

0: I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Является ли ваш дом тихой и безопасной гаванью для ваших детей? Местом, где они чувствуют поддержку и нежную заботу о себе? Психическое здоровье ваших детей полностью зависит от того, насколько надежно они чувствуют себя под родным кровом. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Было проведено классическое исследование методов воспитания, которое применялось к 1500 мальчиков, начиная с раннего детства и вплоть до наступления зрелости. В результате были сделаны интересные открытия. Первое из них в том, что когда дети видят в глазах родителей понимание, их чувство самоуважения растет. Детям просто необходимо каждый день чувствовать, что их любят, и в этом нет ничего удивительного. Второе открытие. Родители детей с развитым чувством собственного достоинства, как правило, были не только строги, но и настойчивы в вопросе дисциплины. Если ребенок видит, что родители не следят

только такой дом может послужить тихой гаванью для ваших детей и позволит вам вырастить достойного человека. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: На стене в студии миссии «Руководящие принципы» находится проржавленная гильза от 30-калиберного снаряда, закрепленная на специальном деревянном основании. Этот довольно странный для украшения христианской студии звукозаписи предмет, однако имеет свою историю. Эта гильза была одной из бесчисленного множества единиц военного арсенала, оставшегося после войны и собранного инженерными работниками во время расчистки площадки на острове Сайпан для установки радиостанции, которая должна была вещать на Дальний Восток. Она была подобрана у подножия горы Самоубийства, откуда тысячи японских солдат бросались навстречу смерти при виде приближающихся войск союзников. На этом месте смерти впоследствии была построена громадная радиоантенна, при помощи которой весть о вечной жизни можно передавать людям по всей Южной Азии. Никто не сделал большего в преобразовании этого места трагедии в поле победы, как Берт Брунмейер. Это был скромный, непритязательный инженер, который провел большую часть жизни, выполняя работу по техническому обслуживанию миссионерской станции. Берт не был человеком, бросающим слова на ветер или тратящим их впустую. Люди всегда охотно слушали то, что он говорил. Берт был одним из немногих, у кого хватало терпения подолгу сидеть вместе с детьми и объяснять им разницу между транзистором и электронными лампами, и у кого было достаточно знаний, чтобы смонтировать станцию очень большой мощности, транслировавшую программы по всему миру. Берт имел удивительные качества характера, преданность своим идеалам, выносливость и жизнерадостность. Он полностью посвятил себя Иисусу Христу, служа ему с отчаянной энергией. Когда появлялась нужда в дополнительном оборудовании, Берт, вместо того, чтобы тратить деньги миссии, тщательно прочесывал базары и свалки Манилы в поисках различных запчастей, а затем собирал их вместе и получал приборы намного лучшего качества, чем приобретенные в магазине. 22 июля 1983 года Берт говорил по телефону со своей женой Энджи, которая находилась в Соединенных Штатах на лечении. Он сообщил ей, что ему предстоит подготовить площадку под установку коротковолновой антенны, запустить и настроить работу мощного радиопередатчика. Прощаясь, Берт сказал жене: «Пока, до следующей пятницы». Но к пятнице тело Берда уже лежало в простой могиле протестантского кладбища на острове Сайпан. А произошло следующее. Во время сборки оборудования неожиданно загорелся радиопередатчик. В спешке, пытаясь добраться до центрального электрощита, чтобы обесточить систему, Берт споткнулся и упал на высоковольтный кабель. Кто-то однажды заметил: для Божьего дитяти нет несчастных случаев, есть только происшествия. Это точно соответствует случаю с Бердом. Повествуя о последнем путешествии домой Берда, его жена Энджи написала: «За годы, прожитые вместе, я часто оставалась дома одна с детьми, никогда не зная, в каком состоянии он вернется домой и вернется ли вообще. Я убеждена, что когда кто-либо делает что-то по воле Божьей, нет таких ситуаций, как опасность или безопасность. Время от времени Берд бывал близок к смерти, иногда он едва избегал ее. Именно поэтому я была уверена, что его смерть – это не несчастный случай. Это было в планах нашего отца». Апостол Павел говорит об этом ясно. «Желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Берт Брунмейер был известен как очень талантливый человек, несколько одинокий, но совершивший многое ради Господа, потому что считал, что все, что он имел, принадлежит Отцу Небесному. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: золотые библейские стихи.
1: Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: понимаю. Они пригласили меня сюда, но даже не разговаривают со мной. Хотя нет, говорят. Привет, как дела? И прежде чем я успеваю что-либо ответить, поворачиваются и начинают разговаривать с кем-то другим. Мне так одиноко. Почему я не могу быть таким вот, как он?
1: Я? А что я?
0: Ему-то уж всегда есть с кем поговорить. Знаю, эта травка к хорошему не приведет. Но если она хоть на время прогонит одиночество, а что мне остается делать? Ведь я просто ненавижу одиночество.
1: Интересно, кто это только что ушел? Завидую я ему. Как мне все это достало? Можно сесть за твой столик? Куда ты собираешься на выходные? Ты придешь ко мне на день рождения? Все хотят как-то меня использовать. Я знаю, что вы думаете. Как можно быть постоянно в центре внимания и все же быть одиноким? А кому какое дело до того, что у меня внутри? Видите ее? Вон там, слева от столика. Она сказала, что ее родители уехали на дачу, и она ночует сегодня одна. Я знаю,

0: Ведь я просто ненавижу одиночество.
1: Мы дружим уже 2 месяца. И я его очень люблю. Наверное. Ну и он меня тоже любит. Наверное. Наверняка. Ну, в общем, мы всегда вместе. Вчера мы говорили о сексе, и я знаю, что он хочет этого. Да, я всегда говорила, что буду беречь себя для моего будущего мужа. Но сейчас мне так одиноко. Если это хоть как-то поможет мне почувствовать себя любимой, то что мне остается делать? Ведь я просто ненавижу одиночество.
2: Когда же они поймут, что все чувствуют себя одинаково? Еще недавно я и сам был таким же одиноким в этом одиноком мире. Но однажды я встретил тебя, и ты стал моим лучшим другом. Когда ты был на земле, ты тоже испытал одиночество. Даже те, кто называли тебя лучшими друзьями, предали тебя и оставили одного в самый трудный час. Иисус, когда же они поймут, что их сердца останутся пустыми, пока ты не заполнишь их?
1: Ведь я просто ненавижу одиночество.
0: Я просто ненавижу одиночество.

0: факты.
1: Хорошее дело браком не назовут, утверждают некоторые противники супружества, так как в русском языке это слово несет в себе два значения – женитьба и также изъян. Давайте разберемся. Слово «брак», как супружество, происходит из старославянского языка и образовано с помощью суффикса «ка», как, например, слово «знак», от глагола «брати», то есть «брать». Глагол «брать» и сейчас используется применительно к вопросу замужества. Мы говорим «брать в жены» или «брать в мужья». Откуда же берется значение слова «брак» как изъян? Это слово было заимствовано из немецкого языка в Петровскую эпоху. Немецкое слово «брак» образовано от глагола «брехен» – «ломать» или «разбивать» и означает, соответственно, «поломка», «лом», «повреждение» или «изделие с изъяном». Таким образом, эти два значения одного и того же слова совершенно не связаны между собой. Мы можем отнести их к категории «омонимы», то есть слова, совпадающие по звучанию и написанию, но не по значению.
2: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Одна за двоих. Когда наступало воскресенье, и жена звала мужа в церковь, тот неизменно отвечал ей: «Сходи ты, да помолись за нас обоих». А перед друзьями хвастался: «Мне в церковь ходить ни к чему. За нас обоих это делает жена, а я теперь по воскресеньям отдыхаю в свое удовольствие». Но однажды, в ночь с субботы на воскресенье, приснился ему сон. Стоят они вместе с женой перед райскими вратами, дожидаясь, пока им откроют и впустят. Наконец, ворота медленно отворились, и мужчина уже собирался переступить порог, как вдруг из рая раздался Божий голос, обращенный к его супруге. «Я ждал тебя, дочь моя. Можешь войти, за вас обоих». Женщина вошла, и ворота сразу же закрылись, к великому ужасу мужчины. В холодном поту он тотчас проснулся. Жена собиралась в церковь и уже стояла в дверях.
1: «Постой, не уходи!» —
0: прокричал, одеваясь, муж.
1: «Я иду с тобой».
0: Библия говорит, что каждый из нас за себя даст отчет Богу.

0: за меня никто не сможет покаяться в моих грехах, никто не будет вести христианскую жизнь за меня, и мои отношения с Богом за меня никто не построит. Но если я пойду за Господом, то и моей радости никто не отнимет. И никто не сможет лишить меня вечной жизни в раю, которую однажды подарит мне мой Бог.
1: Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Наталья Мелешко. Вся наша жизнь от Бога нам дана на радость бытия земного, но в ней тропа страдания видна. Судьба бывает к нам сурова. Дается жизнь, чтобы мы могли любить и, проходя земной стезею, могли любовью сердце исцелить и оросить его слезою. Нам жизнь дана и верить, и прощать, понять свое предназначение и Слову Божьему внимать, и во Христе найти спасение. И в этой жизни нам дано прильнуть к истоку вечному, живому. Нам благодать дана и свыше путь к Небесному Отцу благому. Нам жизнь дана, чтоб Бога прославлять, душою к горнему стремиться, сыновство Божье верою принять, для неба на земле родиться.
1: Жизнь в каждой ноте. Свободная радио.

пошлю к вам Илию пророка. Пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей

0: вами о самом важном. Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Эля, я из Воронежа, но сейчас год живу в Москве уже.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я с детства в церкви, меня привели туда родители. Вот. Но в осознанном возрасте я уже сама себе стала задавать вопрос, вообще, где я нахожусь, нужно ли мне это в жизни, какой смысл это для меня представляет. И когда я уже самостоятельно в этих поисках нашла Бога, когда я поняла, что это действительно смысл моей жизни, не потому что мне это как-то привили с детства, а потому что я сама увидела, наверное, действие Бога в своей жизни. Потому что если ты однажды увидела, что Бог действует в твоей жизни, ты никогда не сможешь отрицать Его существование. Вот. И для меня это было такое утверждение, и уже я самостоятельно стала заниматься изучением Евангелия. Вот стала осознанно ходить в церковь, приняла крещение. В 16 лет произошел такой переломный момент, когда я уже осознанно пришла в церковь, не потому что меня привели туда.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Ну, это даже, наверное, не библейский стих, это будет место из Библии. Однажды мне оставили его в пожелание, когда в моей жизни был достаточно такой сложный момент, переломный. А сначала не стало папы, потом не стало брата, и это все было с небольшим таким разрывом. Я задавала много вопросов Богу, ну, то есть, там, почему? Ну, обычно, когда какие-то сложности происходят, ты такой сразу начинаешь спрашивать у Бога, за что, почему? Но я поняла, что, в принципе, это жизнь, это такие обстоятельства. Тебе никто не говорил, что если ты будешь с Богом, если ты будешь в церкви, то у тебя в жизни все будет прекрасно. Бог — это абсолютная любовь, но это не гарантирует тебе как бы то, что ты там будешь защищен от чего-то в жизни. В Библии есть такое место, когда Бог говорит, что пройдет сильный огонь, но не в огне Господь, пройдет сильный ветер, но не в ветре Господь, и после сильного ветра будет веяние тихого ветра, и там Господь. И когда я задавала Богу такие вопросы, когда я думала, что Он мне сейчас прям конкретным ответом ответит, вот почему там это произошло, то не было таких ответов в жизни. И зачастую Бог кроется в каких-то тихих обстоятельствах. Может быть, через какого-то человека, может быть, через какую-то ситуацию Он с тобой разговаривает, но из-за того, что ты ждешь какого-то конкретного ответа, что тебе сейчас вот Бог ответит за что-то, и почему, и что, и как, ты можешь просто пропустить Его голос, то есть не слышать. Не слышать, что Он тебе хочет сказать. Вот это любимое место из Библии.
0: Христианство — это свобода или ограничение?
1: Свобода, душевная свобода в первую очередь. Вот. Но есть какие-то ограничения, там, допустим, в рамках церкви, которую ты можешь посещать, но это абсолютно нормально. Вот. Это даже не то, чтобы ограничения, а просто какие-то правила. Например, ты приходишь в театр, там, тебе скажут, что определенный дресс-код. Ну, как бы в церкви тоже такое есть. Но на 100% могу сказать, что христианство — это свобода.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Лучше немного, но со страхом перед Господом, чем большое богатство и с ним тревога.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Синклер Фергюсон. Книги дают либо слишком много информации, и ее невозможно вместить. У нас появляется ощущение, что понять то, что мы читаем, можно будет только после того, как мы получим ученую степень филологии. Либо могут быть настолько поверхностными, что после прочтения у нас возникает чувство, будто мы остались на том же месте, где и были. Что же нам делать? Бог устроил так, что мы растем вместе с другими христианами и с их помощью. То есть крайне важно принадлежать к церкви, где Библию объясняют регулярно и применяют постоянно. Большинство из нас учатся что-то делать, беря пример с других. Мы перенимаем опыт и постепенно начинаем делать так же. В некоторой степени это правило работает и при изучении Библии. Это одна из причин, по которой учителя и проповедники должны быть способны преподавать Слово Божье. Читающим Библию людям также полезно посещать группу по изучению Библии. Чем лучше ее руководитель знает, как правильно обращаться с Писанием, тем больше пользы она принесет. Но если даже мы оказались в церкви, где Библию прекрасно преподают и где люди постоянно применяют ее в своей жизни, мы все равно должны изучать ее сами и в своей семье. Если же с изучением Библии в нашей церкви дела обстоят не очень, тем более важно читать ее самостоятельно. В любом случае, приобрести несколько книг, помогающих изучению Библии, это разумная инвестиция. Мы учимся читать, читая. Поэтому читайте, продолжайте читать Писание. Уверение, которое Павел дает Тимофею, действительно и для нас. Разумей, и даст тебе Господь разумение во всем. Самое главное – продолжать читать Божье Слово, чтобы его истины меняли нашу жизнь. Для того оно и было дано нам.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимый, если совесть нас не обличает, мы не видаем страха перед лицом Божьим и получаем от Него все, о чем не попросим, потому что мы исполняем Его заповеди и делаем то, что Ему приятно. И вот Его заповедь — верить в Сына Его Иисуса Христа и любить друг друга, как Он повелел нам. Те, кто исполняет Его заповеди, живут в Нем, а Он — в них».
2: «Уютный вечер» на Свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Берегитесь тех, кто свет превращает в тьму. Горе тем, которые тьму почитают светом, и свет — тьмою. Книга пророка Исаии, 5 глава, 20 стих. Странное утверждение. Как можно сделать тьму светом и наоборот? Здесь это сказано в переносном смысле. В Библии под светом подразумевается то, что Бог сообщил о себе и своей воле. Тьма же означает, что знание о Боге и его стандартах утрачено или произвольно изменено. Во времена пророка Исаии злые люди искажали изречение Бога, преграждая путь тем, кто был готов искать его, и пророк предсказывает им суд. В христианском мире тоже есть такие, кто превращают тьму в свет и свет в тьму, создавая препятствия на пути к Богу. Они отвергают важнейшие библейские факты и учения, затемняя свет, который дан нам Богом. Они заменяют их своими собственными доктринами, которые расходятся с библейской верой. Иисус Христос — центральная фигура в Библии. Он является светом миру. Он сказал: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 8 глава 12 стих и 14 глава 6 стих. Узнать, верно ли истолковывается библейская истина, можно потому, почитается ли при этом Христос. Всякий, кто живет в божественном свете, будет радостно исповедовать Христа как своего Господа и свидетельствовать, что это Сын Бога.
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: together with our differences. Together we are older, braver, stronger.
1: Друзья, с вами Катя. Хочу пожелать вам в этом дне искренности. Как часто мы пытаемся казаться не теми, кто мы есть на самом деле. Из лучших побуждений порой хочется ведь выглядеть лучше в глазах других людей. Но главное ведь быть, а не казаться. Так что, как сказал классик, будь собой, все остальные роли уже заняты. Это «Свободное радио».
2: У любви есть голос. «Свободное радио».

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Послушайте, братья мои любимые, разве не Бог избрал бедняков мира, чтобы они стали богатыми верой и унаследовали царство, которое Он обещал тем, кто Его любит? А у вас бедняк унижен. Разве не богачи вас угнетают? Разве не они таскают вас по судам? Разве не они хулят то прекрасное имя, которым вас нарекли? Но если вы исполняете царственный закон, данный в Писании, «Люби ближнего, как самого себя», то поступаете как должно. А если вы пристрастны, значит, вы совершаете грех, и закон уличает вас в том, что вы его нарушители.
2: Новая музыка на свободном радио.

дай мне.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: слове «катавасия» кот Васька совсем ни при чем. Катавасия – это особый вид церковного песнопения, которое поется во время православного богослужения. Многие песнопения положено исполнять попеременно двум хорам. Особенностью катавасии является то, что исполняется она одновременно двумя хорами. При этом предписывается певцам хоров спуститься со своих мест и сойтись в середине храма. Греческое слово «катавасия» означает «схождение вниз» или «спуск», «сошествие». Этот момент богослужения был довольно сложным для восприятия. Схождение большого количества певчих уже само по себе могло восприниматься как некий сумбур. Кроме того, пение было на ходу и на много голосов, да и певчие не всегда попадали в ноты. Это и стало причиной того, что сегодня мы используем слово «катавасия» в значении «путаница».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Воронкова Ольга. Прости меня, Господь, прости, что не всегда мои пути прямы и чисты перед Тобой. Прости меня, Господь благой, прости меня, что не всегда иду Твоим путем туда, где обитаешь Ты, Господь. Прости, что часто кормлю плоть. Не научилась я любить и к людям слабым снисходить, что не всегда могу прощать на зло, любовью отвечать. Прости меня, Отец благой, что, увлекаясь суетой, я забываю про Тебя и в мир бегу, себя губя. Но Ты, Отец, своей рукой меня приводишь вновь домой. Я каюсь и Тебя молю, прости, Господь, рабу Твою. Ты милосердный и святой, мне возвращаешь мир, покой. В свои объятия берешь и на руках меня несешь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: А ну погоди, ты куда это так вырядилась?
2: Как так?
1: Не делай вид, что не понимаешь. Что это такое?
2: Это все сейчас носят.
1: А что, если все будут носить мешковину, ты тоже будешь?
2: Что такое мешковина?
1: Неважно. Спрячь живот и иди. Что это такое? Стыд!
2: Ты так говоришь, как будто я вообще без топика иду.
1: А мне кажется, такое понятие, как скромность, еще существует в мире. И я хочу, чтобы наша семья была примером.
2: Не понимаю, что ты говоришь.
1: Чего тут не понимать? Веди себя скромно, вот и все.
2: Ты на себя посмотри.
1: А что я?
2: А как насчет той фотографии где-то в бикини, а?
1: Ну, то на пляже было.
2: Да, папа сказал, что вы на рок-концерт ходили.
1: А знаешь, тебе повезло, что твоим родителям не наплевать, как ты выглядишь.
2: Хочешь сказать, это бабушка разрешила тебе так пойти? Так я и поверила.
1: Слушай, Ксения, я просто не хочу, чтобы ты выглядела, как эти девушки в рекламе.
2: Мам, я тебя умоляю.
1: Переодень топик, еще раз говорю.
2: Что я одену?
1: Да хотя бы вот это.
2: Ну ладно. Теперь довольна?
1: Ну, так куда лучше. Не обижайся. Я просто не хочу, чтобы другие неправильно про тебя подумали.
2: Ладно, мне пора. Я уже не успеваю к первому уроку. Кстати, после школы мы с Иринкой идем в торговый город.
1: Чтобы купить топики подлиннее.
2: Как смешно, мама.
1: Ксюша, погоди. Повернись-ка спиной, у тебя рюкзак расстегнут. Что это у тебя тут?
2: Это для детского дома.
1: Для детского дома, да? Ты и врать научилась?
2: Это просто мини-юбка, ну что с того?
1: Просто мини-юбка, говоришь? Ты в этом собиралась идти по магазинам?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Ты что, хочешь выглядеть как проститутка?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Нет, ты не будешь ходить по улице как...
2: Почему ты всегда из-за пустяков закатываешь такую истерику?
1: Я закатываю? Да я посмотрю, что будет с твоим отцом, если он увидит тебя в такой одежде.
2: Мама!
1: Ну объясни мне, Ксения, ну почему ты хочешь так выглядеть?
2: Я просто хочу, чтобы меня замечали.
1: Ксения, я же говорила тебе, что те, кто так одевается, чтобы привлечь себе внимание, им просто не хватает самоуверенности и самоуважения.
2: Ну да, говорить мы все умеем.
1: Что ты хочешь сказать?
2: Как насчет того короткого платья с огромным вырезом на шее, который ты надеваешь, когда встречаешься с начальством? В чем же дело? У тебя что, не хватает самоуважения?
1: Послушай, ты...
2: Зачем же ты хочешь выглядеть как про...
1: Я твоя мать! Я здесь устанавливаю правила! Ты не будешь носить эту одежду, пока живешь в моем доме!
2: Прекрасно!
1: И в кого она такая?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Когда они вернулись к толпе, к нему приблизился человек и, упав перед ним на колени, сказал: «Господин мой, сжалься над моим сыном. У него подучие, он ужасно мучается, то в огонь часто падает, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли его вылечить». «О, люди, неверующие и развращенные!» — сказал Иисус. «Долго ли мне еще с вами быть? Долго ли еще вас терпеть? Ведите его сюда ко мне». Иисус приказал бесу выйти, и бес вышел, а мальчик в тот же миг выздоровел. Когда ученики остались с Иисусом одни, они подошли к нему и спросили: «Почему мы не смогли его изгнать?» «Потому что у вас мало веры», — ответил он. «Говорю вам, если бы у вас была вера хоть с горчичное зерно, и если бы вы сказали этой горе: «Передвинься оттуда сюда», она бы передвинулась, и не было бы для вас ничего невозможного».

0: together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Под мерцание свеч утопают минуты.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум». Притчи 15.32. «Отвергающий замечания не заботится о своей душе, о том, чтобы искоренять из нее зло. Его не страшат собственные грехи, на которые указывает мудрый обличитель. И поэтому он не бросается решать обозначенные проблемы. Он огрызается и нападает. Не любит насмешник обличающих его, и к мудрым не пойдет». Притча 15.12. Но мудрый выбирает опустить щит гордыни и подставиться стрелам обличения, которые, впиваясь в смиренное сердце, превращаются в елей праведности. Другими словами, мудрец открывает себя навстречу критике. Так, корректируя себя, он растет и становится лучше. Глупый же и слышать ничего подобного о себе не хочет, предпочитая лесть. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета. 7.5.6. Веселье, которое выбирают глупцы, подобно костру. Терн горит с сильным треском. Это треск прожигаемых зря бесценных лет. Какое сильное сравнение. Жизнь, приравненная по смыслу к горящему куску дерева. Самые популярные шоу – юмористические. Зрители надрывают животы, шагая в ад широкой поступью. По радио, со сцены, с экранов несутся пошлые, мерзкие, отвратительные шутки и анекдоты. Они смеются над тем, о чем нужно скорбеть. Они потешаются над грехом. Такой смех, прозвучав, смолкнет, как треск костра. И пусть он в течение 2 часов волнами наполнял целый зал, сотрясая стены и крышу, ему на смену неизменно придет мертвая тишина остывших угольков. Его сменят вечная скорбь и теснота. Ни единой улыбки, ни смешка. Лишь скрежет зубов и вой тех, кто смехом изгонял вину. Разве не страшно?

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как уберечь детей от греха? Когда-то мне очень хотелось так организовать воспитание детей, чтобы перенести их из состояния детской невинности в состояние веры чистыми, незараженными грехом. Мне казалось, что для этого нужно оберегать их от дурных слов, контента, компаний, быть с ними честным и открытым, предостерегать от ошибок, научить говорить «нет» и строить границы, стараться показывать пример, не вдаваясь при этом в нудные нравоучения. Мне казалось, что так называемая здоровая обстановка в семье, разговоры о Боге, походы в церковь, совместная молитва – это такая прививка от греха, которая их непременно защитит. Я старалась отгородить безопасную территорию для детей, исходя из опыта своих ошибок. Но вдруг грех пророс там, где я его не ждала, потому что сама никогда не сталкивалась с такими испытаниями. Когда я это осознала, я пережила сокрушительное чувство вины. Не углядела, не предусмотрела, не уберегла. Потом я подумала, что все мои попытки были тщетны. Нет никакой прививки от греха. Грех живет в нас с самого рождения. Растет и развивается вместе с нашей личностью. У каждого свое испытание грехом. И твой собственный опыт может не пригодиться ребенку, потому что он проживет свою жизнь в других условиях, в другую эпоху, с ее цифровыми технологиями, виртуальностью и заоблачной коммуникацией. И тут меня охватило отчаяние. Значит, мне никак им не помочь, я бессильна. Но я-то сама пришла к Богу, несмотря на свой греховный опыт. Бог нашел меня, исцелил и спас, хотя вся моя семья была неверующей. И единственным, кто рассказал мне о Боге, была моя тетя. Значит, этого оказалось достаточно. Значит, самое главное, что мы можем сделать для своих детей, передать им то самое слово, благую весть. А уж Господь сам спасет их. Значит, все мои попытки не напрасны. Я делаю то, что должна. Люблю, нахожусь рядом, помогаю советом, если нужно, а в остальном полагаюсь на Бога.

0: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
1: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
0: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им:
1: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
0: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
1: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
0: Сказал же и позвавшему его:
1: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
2: Свободное радио.

0: Время подумать.
1: А как думаете, мужской и женский гнев и раздражительность, они разные? Итог может быть у них и один, но по природе своей они, скорее всего, разные. И если мы говорим о исходно здоровом психически человеке, тогда, наверное, мужчины, они медленнее на гнев, чем женщины. У нас ведь как бывает? Проснешься и ни с того ни с сего понимаешь – некрасивая. И все. И все виноваты. Потом еще прольешь на себя что-нибудь. Потом еще оденешься как-нибудь не так. Едешь, продумываешь еще какие-то несуществующие ситуации жизненные. Думаешь, он мне так скажет, я ему так отвечу. Не заметила, как случилась буря в стакане. Из ничего получилось плохое настроение на полдня. Но фишка в том, что отпускает тоже внезапно. И можно из утреннего дракончика вдруг превратиться в вечернюю лапушку. Нет, нет, я не говорю, что это нормально. Я говорю, что в жизни так бывает. Но в норме, конечно, так быть не должно. Вот поэтому, простите, если это прозвучит громко, но я нам всем желаю такой концентрации Христа внутри, чтобы он вытеснил из нас, как ненужное, знаете, как отжимают чайный пакетик, чтобы ушло все ненужное, раздражительность, гневливость, какая-то плаксивость, чтобы мы на все могли реагировать, как реагировал Иисус. Это высший пилотаж, к которому нам всю жизнь предстоит стремиться. Все, что мы с вами можем сделать, не останавливаться на полпути.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу.
2: 13 июля 1813 года американский миссионер Адонирам Джадсон прибыл в Бирму вместе со своей молодой женой Энн. Сначала Джадсон служил в Калькутте, но английские колониальные власти, видимо, были против работы американских проповедников в Индии, и Джадсону было предложено искать паству в другом месте. Так, в 1813 году он попал в Индокитай. На тот момент Джадсону было 25 лет. Впервые протестантские проповедники появились в Мьянме в 1807 году, но их миссия была кратковременной. Прибыв в Янгон, Джадсон с самого начала приступает к изучению мьянманского языка и переводу Библии. Уже через 3 года, при большой помощи жены, которая оказалась едва ли не лучшим лингвистом, чем ее муж, Джадсон закончил перевод Евангелия от Матфея. Полный перевод Библии на мьянманский язык был завершен в 1834-м. Первое крещение было проведено здесь в 1819 году, и за первые 10 лет проповеди и до начала английской интервенции в Бирму Джадсон крестил здесь лишь 18 человек. По примеру других проповедников и иезуитов, он одно время даже носил одежду, похожую на чивару буддийского монаха. Во время войны бирманцы арестовали Джадсона, и 21 месяц он провел в заключении. Энн старалась освободить мужа и обеспечить его самым необходимым для жизни, но сама заболела. В конце концов, британцы победили бирманцев, и Джадсон был освобожден. Правда, радость освобождения была омрачена. Вскоре умерла Энн и их маленькая дочь Мария. В Мьянме Адонирам Джадсон провел в общей сложности около 40 лет. Здесь он потерял 2 жен и 3 детей, умерших от малярии, но не отказался от выбранного пути. К моменту смерти Адонирама бирманских христиан было здесь уже около 7 тысяч. Адонирам Джадсон внес огромный вклад в развитие образования в Мьянме и развитие бирманистики и востоковедения в европейских странах. День прибытия Джадсона в Бирму отмечается бирманскими баптистами как особый праздник. А Энн Джадсон почитают первой миссионеркой США.
3: След в истории.

0: на скале.
1: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
2: Когда ты читаешь в Библии про фарисеев, помни, что это сказано про всех остальных, но точно не про тебя. Но согласись, какое отношение ты имеешь к словам Христа о превозношении над другими и любви к славе? Очевидно, что это не про тебя, ведь ты гораздо лучше других, и для тебя все это не актуально.
1: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
3: Это «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

0: дрочливая невеста. Умоляю вас, братья, чтобы не было между вами разделений. 1 Коринфянам 1.10. В книге Карен Мейнс «Ключ от любящего сердца» есть глава «Дрочливая невеста», иносказательно рассказывающая о церкви. Представим себе центральный момент своей брачной церемонии. Родственники уселись, жених и его свидетели заняли свои места. Служитель замер в ожидании с Библией в руках. Подруги невесты спустились по проходу, орган начинает играть свадебный марш, и все встают. В этот момент, едва волоча ноги, появляется невеста. Платье ее порвано и грязно, руки покрыты синяками, из носа сочится кровь, глаз заплыл фиолетовым отеком, волосы всклокочены. Автор сравнивает церковь с такой невестой, а Христа с ее женихом. Разве он не заслуживает лучшей избранницы? Его невеста, церковь, опять с кем-то подралась. Вам кажется странным такое сравнение? Но каждый слышал о том, что есть церкви, в которых враждующие группы прихожан занимают места по разные стороны прохода, или одна часть прихожан собирается наверху, а другая в подвальном помещении. Апостол Павел не уставал вновь и вновь призывать к единству церкви. Но мы не слушаемся его. Мы ссоримся между собой, и эти раздоры стали уже притчей во языцах. Мы обязаны жить в мире и избегать распри. Давайте стараться подражать Христу, если возникают разногласия между верующими. Давайте пытаться взглянуть на предмет разногласий глазами постороннего, вооружившись для этого смирением и терпением. И тогда к нам никогда не прилипнет слава дрочливой невесты. Верующий не может одновременно враждовать со своим братом и быть в мире с Богом.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Занимаясь царскими делами. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его». Книга пророка Даниила, 8 глава, 27 стих. Из этого отрывка мы можем сделать вывод, что Даниил был представителем вавилонского правительства царя Навуходоносора. Ему доверили царское дело, и он верно приступил к исполнению этой обязанности. Также и нам было доверено царское дело, и мы были призваны представлять его, куда бы мы ни пошли. Но царство нашего Господа, в отличие от всех земных царств, будет длиться вечно, потому что наше царство вечное. У вашего царя есть дело для вас сегодня. «Наше же жительство, — писал Павел, — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Какая привилегия представлять Иисуса на этой земле? Он дал нам власть говорить для Него и говорить Его именем. Это привилегия и в то же время огромная ответственность, потому что везде, куда мы пойдем, люди будут судить о Нем по тому, что они будут видеть в нас. Царь, которому мы служим, не любит, когда его представляют в ложном свете. Нам следует любить так, как он любит, давать так, как он дает, прощать так, как он простил нас. Царь, которого мы представляем, добр, сострадателен, милостив, благ, и он просит, чтобы мы представляли его таким же. У вашего царя есть дело для вас сегодня. Служите ему с радостью и верностью. Отец, мы благодарим Тебя за честь и привилегию представлять Тебя. Помоги нам, Господь, чтобы через наши дела и наши слова мы могли быть подходящими послами Твоего Царства. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье.

0: первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Ведь я от самого Господа узнал то, что потом передал вам. Господь Иисус в ночь, когда был предан, взял хлеб, поблагодарил за него Бога, разломил и сказал: „Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне“. Точно так же он взял чашу после ужина и сказал: „Эта чаша — новый договор с Богом, скрепленный моей кровью. Каждый раз, когда будете пить из нее, делайте это в память обо мне“. Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господа до тех пор, пока Он не вернется.

почему ты. Помни о том, для кого ты. Пусть к первым тебя не причислят. С тобой можно будет согреться. Просто играй свои мысли. Просто играй свое сердце. Если играешь не с теми, не расставляй им оценок.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Все вы, конечно, уже знаете, что злая и отсталая религия культивирует в человеке чувство вины и тем самым держит его закабаленным и подавленным. А святая задача атеизма как раз освободить человека от чувства вины и показать ему невыносимую легкость бытия. В статьях о популярной психологии слово «стыд» уже начисто вытеснено словом «комплексы». Это слово как бы намекает, что стыд и вину испытывать плохо и нездорово. От комплексов надо избавляться. Но у верующих все не как у людей. Недавно в комментариях в блоге поделились отличным опытом. Чувство непереносимой легкости бытия можно достичь, не избавившись от чувства вины, а доведя его до максимума. Бинго, подумала я, ведь у меня было точно так же. В самом деле, чувство вины очень полезно. Оно помогает избавиться от действительно вредного состояния, чувства обиды. Я помню, как я всю жизнь чувствовала себя обиженной, обделенной и достойной чего-то большего. Это несоответствие постоянно порождало подавленность и депрессию. И в один прекрасный, действительно прекрасный момент я поняла, как я отвратительно вела себя всю жизнь с людьми. Чувство вины у меня усилилось до максимума, а вот депрессия волшебным образом улетучилась. Я сразу же перестала чувствовать себя обиженной и оскорбленной и стала довольна тем, что имею. Я поняла, что у меня есть очень много, гораздо больше, чем я заслуживаю. Вот оно, счастье. Чувство вины – это чудодейственный рецепт для спасения души или излечения психики. Кому как больше нравится это называть. Псюхе – это ведь тоже означает «душа». Поэтому если ты виноват, то значит ты можешь контролировать что-то, можешь исправиться. А вот чувство обиды – залог депрессии и деградации. Мир несправедлив, кругом гады, один я стою весь в белом. Кстати, именно поэтому оскорбление чувств верующих кажется мне понятием, в корне противоречащим христианскому учению. Христос, в отличие от нас, с нашим надутым эго, ни на кого не обижается и ничем не оскорбляется. Он пришел к обиженным римлянам и евреям и вместо сатисфакции предложил им чувство вины и еще – шанс раскаяться. Очевидным грешникам раскаяние давалось проще, а вот мнимым праведникам сложнее. Да, действительно, жестокое христианство никогда не дает себя почувствовать свободным от вины. Даже святые чувствовали себя грешниками. Но именно это чувство вины – ключ к свободе и счастью. Конечно, если оно сочетается с верой и надеждой, которые дает христианство. А то без веры и надежды под чувством вины можно и правда ненароком загнуться. Хотя под чувством обиды это сделать гораздо вероятнее. Так что переставайте чувствовать себя обиженными. Почувствуйте себя виноватыми и счастливыми.

0: их дня.
1: И говорит им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих.
0: В сердце радость, в душе покой. Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 4 глава, 19 стих. «И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Очень интересные слова Христа, которые были адресованы Петру и Андрею, которые стали его первыми учениками. И в сегодняшнем комментарии я хочу поделиться с вами двумя моментами, которые я увидел в этом призыве Христа. И первое, о чем я хочу сказать, что Христос не призывает бездельников. Если мы посмотрим в контекст этой главы, то Иисус сказал эти слова в тот момент, когда Петр и Андрей закидывали сети. Другими словами, они занимались своей работой, которая была связана с их рыболовным промыслом. Если мы посмотрим в Священное Писание, то мы также увидим, что Бог призывает на служение себе тех, кто уже занят каким-то делом. Например, Моисей получил призвание от Бога, когда пас овец своего тестя Иофора. Давид был помазан в цари в тот момент, когда пас овец своего отца. А пророк Амос также говорит о себе. «И отвечал Амос и сказал Амасии, я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы, но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю». Это книга пророка Амоса, 7 глава, 14-15 стихи. И это дает нам понимание того, что труд – это то, что нравится Богу. И порой именно смотря на наш труд, Он призывает нас к своему делу. Второе, что мы видим в этом призыве Христа, это то, что Он говорит «идите за мной». Иисус говорит эти слова в том моменте, когда Петр и Андрей закидывали сети. То есть, скорее всего, Петр и Андрей были мокрые от воды Галилейского моря. Они были в своей рабочей одежде, от которой пахло рыбой, и их вид был не особо презентабельный. Но Иисус, видя все это, не говорит им «пойдите, приведите себя в порядок и потом идите за мной». Но наоборот, Он говорит «следуйте за мной прямо в таком состоянии, в котором вы есть сейчас, потные, мокрые, пахнущие рыбой и в грязной одежде, идите за мной». И это также дает нам понимание того, что Христос в своем призыве не ждет, что мы будем идеальными, но призывает нас и принимает нас такими, какие мы есть сейчас. Порой мы слышим в своем сердце Божий призыв и считаем, что мы не готовы откликнуться на него, потому что у нас грязная одежда, мы плохо пахнем и пока не соответствуем Божьему стандарту, который сами себе нарисовали в своей голове. Но когда мы смотрим на Петра и Андрея, то стихом ниже евангелист Матфей пишет, что они тотчас, оставившие сети, последовали за ним. Они пошли за Христом такими, какие они были в тот момент. Пастор Чак Смит в одной из своих проповедей сказал такие слова. «Бог ищет неспособности, Он ищет доступность. Самая большая ошибка, которую мы можем совершить, это смотреть на свои слабости и решать, что Бог не может нас использовать. Когда вы слабы, Его сила проявляется в полной мере. Все, что от вас требуется, это готовность сказать «Вот я, Господь, используй меня». Поэтому, когда вы слышите Божий призыв, не оправдывайтесь своей неидеальностью, а делайте шаг послушания, и вы увидите великую Божию славу, явленную им через вас. Благословений всем вам, слушатели Свободного радио. С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Ижевск, Александр Волков.
0: Свободное радио. I hope you forget about wondering where did he go.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Тимофей, я с Волгограда.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Потому что я увидел, что Бог живой, что Он действующий по молитвам, Он отвечает на молитвы.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Она меня укрепляет, помогает преодолевать несчастья, всякие переживания и надеяться на лучшее.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Господь даст,

0: Евангелие от Матфея.
1: За ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
2: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
1: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
2: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
1: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
3: «Чего вы хотите от меня?»
1: Они говорят ему:
4: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
1: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
5: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Лиза Лукашина. Где начинаются улыбки, загадок ангельских и нежных? Не видеть их — страданий пытки, внимать им — счастье песен снежных. Где начинается реальность, когда в руках растают слезы? Ее невидимую дальность устелят звезд далеких розы. Где начинается спасение, когда в душе венец терзания? О Боже, лишь Твое смирение заменит правдой наказание. Где начинается душа небес, моя, аллей, планеты? И на мгновение, не дыша, я лишь в Тебе ищу ответы.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Вы видели в Новом Завете хоть одну молитву о богатстве? И что Иисус говорил о богатстве? И куда Он отослал богатого молодого юношу? Просто подумайте об этом, когда вас в очередной раз позовут на семинар «Сколько-то там принципов богатого папочки», ну и тому подобное. Христианство — это вообще не о богатстве или о роскоши. Там гораздо глубже и гораздо интереснее.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Я говорю вам, того, кто открыто признает меня перед людьми, признает и Сын Человеческий перед Божьими ангелами. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и он откажется перед Божьими ангелами.
3: Вы слушаете «Свободное радио».
4: Новая музыка на «Свободном радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы не сможем удивить Бога своей бурной деятельностью. Он вряд ли впечатлится нашими проповедями. И добрыми делами мы баллов перед Ним не заработаем. А знаете почему? Потому что Он дал нам новую жизнь по вере в Иисуса Христа именно для того, чтобы мы творили добро. Об этом, к примеру, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Мы созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вряд ли мы станем превозносить чайник за то, что он кипятит воду, потому что это его функция. Проявляя милосердие и бескорыстие, мы не становимся героями, а всего лишь делаем то, что должны. Когда вы в последний раз делали что-то просто так, ради добра и помощи? Когда вы потратили время ради чужого человека и не потребовали оплатить его? Подумайте об этом. Как бы нам не оказаться в рядах тех, кого Бог поставил по левую руку и кому скажет, что не хочет их больше видеть и не хочет знать.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Признавайтесь, во сколько лет вы узнали, что возраст, который исполняется в день рождения, это возраст, который вы уже закончили проживать, а не только начинаете? Да-да, вот празднуете вы годик вашему ребенку. Это ведь потому, что первый год уже позади, а в день рождения начинается второй. Наверное, это особенно травматично звучит для тех, кто переживает по поводу своего возраста. На случай, если бы вам хотелось всегда 25, а паспорт неумолим и показывает что-то, что далеко за 40, вот что скажу. Ребят, ну вы серьезно? Господь дает вам вот такую благодать – полноту дней. Мы с вами, между прочим, дошли до сего дня, и солнце снова взошло. Значит, есть еще для нас милость от Господа.
1: Привет, друзья! Это Виктор Лавриненко, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 13 июля 1813 года американский миссионер Адонирам Джадсон прибыл в Бирму вместе со своей молодой женой Энн. Сначала Джадсон служил в Калькутте, но английские колониальные власти, видимо, были против работы американских проповедников в Индии, и Джадсону было предложено искать паству в другом месте. Так, в 1813 году он попал в Индокитай. На тот момент Джадсону было 25 лет. Впервые протестантские проповедники появились в Мьянме в 1807 году, но их миссия была кратковременной. Прибыв в Янгон, Джадсон с самого начала приступает к изучению мьянманского языка и переводу Библии. Уже через 3 года, при большой помощи жены, которая оказалась едва ли не лучшим лингвистом, чем ее муж, Джадсон закончил перевод Евангелия от Матфея. Полный перевод Библии на мьянманский язык был завершен в 1834-м. Первое крещение было проведено здесь в 1819 году, и за первые 10 лет проповеди и до начала английской интервенции в Бирму Джадсон крестил здесь лишь 18 человек. По примеру других проповедников и иезуитов, он одно время даже носил одежду, похожую на чивару буддийского монаха. Во время войны бирманцы арестовали Джадсона, и 21 месяц он провел в заключении. Энн старалась освободить мужа и обеспечить его самым необходимым для жизни, но сама заболела. В конце концов, британцы победили бирманцев, и Джадсон был освобожден. Правда, радость освобождения была омрачена. Вскоре умерла Энн и их маленькая дочь Мария. В Мьянме Адонирам Джадсон провел в общей сложности около 40 лет. Здесь он потерял 2 жен и 3 детей, умерших от малярии, но не отказался от выбранного пути. К моменту смерти Адонирама бирманских христиан было здесь уже около 7 тысяч. Адонирам Джадсон внес огромный вклад в развитие образования в Мьянме и развитие бирманистики и востоковедения в европейских странах. День прибытия Джадсона в Бирму отмечается бирманскими баптистами